сногсшибательный номер в исполнении Ким Бейсингер в фильме «9,5 недели», где она эту самую шляпу, которую Джо Кокер советует оставить, пытается оставить, но в конце концов, конечно, ничего не получается, шляпа куда-то девается. 3.20 в столице, дальше на RetroFM Starship, самоцвет и Ингрид, сегодняшняя именинница, между прочим.

0: Это группа Starship и их хит, который, между прочим, получил «Золотой глобус» и премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Как вы понимаете, какой-то должен быть при этом фильм. Вот фильм, называется «Манекен». Это было все дело в 1986 году. Фильм «Манекен», не знаю, видели ли вы или нет, а песню знаем все. Через пару минут на Red FM. Итай, Париги, Повери, Владимир Кузьмин, 3:35 в Москве.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Неизменно энергичный тайп. 3.48 в столице. Это значит, что, ну, вот еще чуть-чуть и начнем. Пятничный экспресс на Ретро ФМ, как всегда, выйдет ровно в 4.00 по Москве. И мы помчимся навстречу новому дню под любимую музыку. Ну, а еще до 4 мы послушаем Ким Вайлд и «Синюю птицу».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: жизнь и про любовь предлагаю поговорить прямо сейчас. Не просто так бла-бла-бла, а с астрологической точки зрения. 4.07 в Москве.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 11 сентября, пятница. Сегодня будет закладываться фундамент событий на ближайший период. Поэтому важно быть внимательными к своим мыслям и желаниям. Овны, сосредоточьтесь на делах и качественно выполните все текущие обязанности. Тельцы, у вас ожидается отличный вечер для отдыха и совместных активных игр с детьми. Близнецы, не будьте слишком доверчивыми, смотрите в самую суть вещей, это убережет вас от ошибок. Раки, не давайте обещаний, велика вероятность, что вы не сможете их выполнить. А львы, если у вас рождаются идеи относительно материальных дел, не отбрасывайте их, запишите, потом вернетесь к ним. Девы, подумайте о том, чего вы хотели бы лично для себя в ближайший месяц, но конкретные шаги оставьте на потом. Весы, этот день подходит для тишины, наблюдения и бережного отношения к своим желаниям. Скорпионы, уделите время планированию будущих свершений, ставьте новые цели. Стрельцы, укрепляйте свой статус через простые и надежные поступки, а не через громкие заявления. Козероги, избегайте ситуации, где можно попасть в зависимость от чужого мнения. Водолеи, будьте осторожны с финансами. Сегодня легко принять желаемое за действительное. Рыбы, в переговорах лучше опираться на письменные договоренности и не полагаться на устные обещания. Всем удачи, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Саманта Фокс и ее фирменная «Touch Me, Touch Me». Ну, на самом деле, если ваш день начинается с массажа, я, собственно говоря, только за и даже чуточку за виду. 4.19 в столице. Мы начинаем день с утреннего экспресса на Red FM. Мы двигаемся исключительно вперед навстречу этой прекрасной пятнице. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

weather girls. Uh-huh. And have we got news?

0: как говорится, за окном идет дождь. У Weather Girls мужчины падают на голову. А у нас утренний экспресс, 4:30 в столице, и мы сейчас, знаете, такому актуально-историческому.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре пятница, 11 сентября 2026-го. День рождения сегодня отмечает итальянский певец, композитор, наш хороший друг Энцо Геннадци, известный всем как Пуппа. Обладатель красивого тенора всегда заставлял сердца наших людей сопереживать итальянским страстям, ну а ноги пускались в пляс автоматически. За его плечами 19 студийных альбомов, десятки написанных песен, причем не только для себя, но и для других исполнителей, множество разных музыкальных наград и выступления на международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро-ФМ». Появление его песен в нашем эфире – это всегда небольшой праздник. В этот день, в 1937 году, родился Иосиф Кобзон, эстрадный певец, общественный деятель, народный артист СССР, человек эпоха. Его репертуар отличался многожанровостью, от героики до народной песни и романса. Иосиф Давыдович исполнял песни, написанные чуть ли не всеми отечественными композиторами – Дунаевским, Тухмановым, Таривердиевым, Пахмутовой, Шаинским и другими. В 1984-м он создал эстрадный факультет в Государственном музыкально-педагогическом институте, где преподавал эстрадный вокал. Среди его учеников были Ирина Очиева, Валентина Легкоступова, Марина Хлебникова, Валерия и многие другие. Он был почетным гражданином более чем 30 городов и регионов России. Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. Впервые он прошел в 1913-м. В России в этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков, а в храмах проводились специальные молебны, где каждый желающий мог дать обет трезвости. 11 сентября в 1888 на открытии промышленной выставки в Торонто была произведена первая в мире запись человеческого голоса. Это был большой прогресс для человечества, ну и своего рода шажок навстречу радиовещанию.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: известный пятничный бес, который вселяется совершенно не спросясь, и никакой Фадиес тут не поможет. На всей территории Руси прямо сейчас утренний экспресс на Ретро-ФМ, и это тоже, знаете ли, вам не просто так. 4.35 в столице.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

Ничего тут не поделаешь, как только слышишь в песне слово «яблоки», сразу идешь где-нибудь это самое яблочко найти. Ну, как будто бы этот ежик из мультиков. 4.49 в столице, это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ, мы скачем вперед.

0: обычная история. С утра пораньше просыпаешься и такое в голове ай-яй-яй, что вообще непонятно, как и куда, и зачем, и почему. Ну, вот сейчас немножечко ясность будем выносить. Потому что эту самую ясность мы будем вносить с помощью гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, никакого ай-яй-яй, все нормально. 11 сентября, пятница. Сегодня будет закладываться фундамент событий на ближайший период, поэтому важно быть внимательными к своим мыслям и желаниям. Овны, сосредоточьтесь на делах и качественно выполните все текущие обязанности. Тельцы, у вас ожидается отличный вечер для отдыха и совместных активных игр с детьми. Близнецы, не будьте слишком доверчивыми, смотрите в самую суть вещей. Это убережет вас от ошибок. Раки, не давайте обещаний, велика вероятность, что вы не сможете их выполнить. Львы, если у вас рождаются идеи относительно материальных дел, не отбрасывайте их, запишите, потом вернетесь к ним. Девы, подумайте о том, чего вы хотели бы лично для себя в ближайший месяц, но конкретные шаги оставьте на потом. Весы, этот день подходит для тишины, наблюдения, бережного отношения к своим желаниям. Скорпионы, уделите время планированию будущих свершений, ставьте новые цели. Стрельцы, уделите внимание планированию будущих... Стрельцы, укрепляйте свой статус через простые и надежные поступки, а не через громкие заявления. Козероги, избегайте ситуации, где можно попасть в зависимость от чужого мнения. Водолеи, будьте осторожны с финансами, сегодня легко принять желаемое за действительное. Рыбы, в переговорах лучше опираться на письменные договоренности и не полагаться на устные обещания. И всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: 5.20 в столице, дорогие друзья, и это утренний экспресс на Ретро-ФМ, пятничный утренний экспресс и пятничный тостер, естественно. Что это такое? Значит, вы мне пишите в наш официальный канал в Максе, там есть галочка зелененькая, там будет специальный пост, который называется «Позитивный пост», и под этим постом вы просто пишите все, что у вас позитивного сегодня происходит. Или вы планируете что-то сделать, или вчера что-то произошло. Ну, что-нибудь такое совсем позитивное вы мне пишите. Я все это зачитываю. В конце концов, ближе к 7 утра мы выберем, кому же достанется этот самый, что ни на есть, позитивный тостер. Так что старайтесь, ваши лучшие позитивные новости для всех. И наш тостер для вас конкретно. 5.20 в столице, Макс, официальный канал Ретро-ФМ и специальный пост, под которым нужно писать свои позитивные новости. Вперед!
0: Позитив на Ретро-ФМ.

0: виноват, мы не будем сейчас разбираться, потому что наше время сейчас другому посвящено. У нас сейчас большие интересы к тому, что происходило в этот день в истории.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 11 сентября 2026, пятница, в этот день, в 1937 году, родился Герман Титов, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза. Он стал вторым человеком в мире, кто совершил орбитальный космический полет, и первым человеком, совершившим космический полет, длившимся более суток, во время которого сделал он первые фото нашей планеты из космоса, смог впервые пообедать, поужинать и даже поспать. День рождения сегодня отмечают итальянский певец и композитор Пупа, актер театра и кино, народный артист России Федор Добронравов, российский музыкант, участник бит-квартета «Секрет» Андрей Забудовский, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, создатель фильмов «Лицо со шрамом», «Путь Карлито», «Неприкасаемый», «Миссия невыполнима» Брайан Де Пальма, певица, актриса кино и телевидения, настоящая девочка ночь Лада Дэнс и итальянская певица, композитор Ингрид. В этот день, в 1834 году, в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе Александра I над Наполеоном была воздвигнута и торжественно открыта Александровская колонна, известная также как Александрийский столб. Примечательно, что колонна не врыта в землю, не укреплена на фундаменты. Она стоит прямо на гранитном основании, без каких-то дополнительных опор и держится только за счет точного расчета по действиям собственной силы тяжести. Так получилось, что сегодня во Всероссийский день трезвости отмечается также День граненого стакана. Праздник с этим забавным названием существует на самом деле, хотя история похожей стеклянной посуды насчитывает уже несколько веков. Днем рождения считается 11 сентября. Именно в этот день, в 1943 году, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. Напомню, на всякий случай, размеры стандартного классического граненого стакана. 65 мм в диаметре, 90 мм в высоту. Ну, плесните кефира в именинника.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: правильной дорогой идем, товарищи, как будто бы нам говорит Рикардо Фолли. Ну, действительно, мы не идем, а едем, потому что у нас пятничный утренний экспресс на Ретро-ФМ, и мы прям мчим навстречу этой самой прекрасной пятнице. 5:35 в столице.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
3: 15+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Ну что, мчим, 5.48 в столице, и утренний экспресс, утренний позитив и утренний тостер для вас. Наш аккаунт в Макс официальный, там зеленая галочка и специальный пост, который так и называется «Позитив». Под этим постом вы пишете все самое позитивное, что с вами на этот момент происходит, вы планируете, что будет происходить и так далее. Так что все плюс-плюс-плюс позитивные новости будут зачитаны, и самая позитивная новость будет премирована тостером. К этому моменту вот что пишет Ирина. Доброе утро. Отпуск завершился. Мы вернулись в город. Вместо шума морского прибоя слышу шум движения автомобилей и трамваев. И это тоже здорово. Главное, что мы любим друг друга. Привет мужу Диме. Ирина из восточного Казахстана, Усть-Каменогорск. Привет-привет. Дальше. Доброе утро, мое любимое радио. Пишет вам Гуля из Оренбурга. Хочу поделиться позитивом. Сейчас позвонила наша бабушка из деревни и сообщила нам с сыном Максимом, что у нашей собаки Багиры родились 5 кутят. Мой сын аж завизжал от радости. Как весело теперь у нас во дворе будет. А потом начнется раздача питомцев. Во всем надо видеть позитив, и что-то доброе и хорошее всегда будет рядом. Гуля, Максим, я вас поздравляю. Это прекрасная позитивная новость. Двигаемся дальше. Утренний экспресс. Меня зовут Илья Глебов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6.00 в столице. Утренний пятничный экспресс продолжает свое стремительное движение.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: значит, ждать ничего не будем, никакой милости от природы ждать не будем, просто будем сверяться со звездами. У нас так вот четко. Пятничный утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и сейчас самое время для гороскопа. 6.06.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 11 сентября, пятница. Сегодня будет закладываться фундамент событий на ближайший период, поэтому важно быть внимательными к своим мыслям и желаниям. Овны, сосредоточьтесь на делах и качественно выполните все текущие обязанности. Тельцы, у вас ожидается отличный вечер для отдыха и совместных активных игр.

0: Детьми. А близнецы, не будьте слишком доверчивыми. Смотрите в самую суть вещей. Это убережет вас от ошибок. Раки, не давайте обещаний. Велика вероятность, что вы не сможете их выполнить. А львы, если у вас рождаются идеи относительно материальных дел, не отбрасывайте их. Запишите. Потом к ним вернетесь. Девы, подумайте о том, чего бы вы хотели лично для себя в ближайший месяц, но конкретные шаги оставьте на потом. Весы, этот день подходит для тишины, наблюдения, бережного отношения к своим желаниям. Скорпионы, уделите время планированию будущих свершений, ставьте новые цели. Стрельцы, укрепляйте свой статус через простые и надежные поступки, а не через громкие заявления. Козероги, избегайте ситуации, где можно попасть в зависимость от чужого мнения. Водолеи, будьте осторожны с финансами. Сегодня легко принять желаемое за действительное. Рыбы, в переговорах лучше опираться на письменные договоренности и не полагаться на устные обещания. Ну, всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6:18 столица. Меня зовут Илья Глебов. Это утренний экспресс на Ретро-ФМ и утренний позитив. Все самые позитивные новости мне сообщаете вы в наш официальный канал в Максе, там, который с галочкой зелененькой. Там есть специальный пост позитивный. И вот под этим постом вы пишете все самые свои позитивные новости. В конце концов, кто-то из вас за самую позитивную новость получит сегодня позитивный тостер. К этому моменту вот что есть. Доброе утро, пока валяешься в кроватке и просыпаешься, боцман рядом крутится и нежится. Боцман — это кот. В окно вижу лес, сосны и березы, красота, тишина. Как же хорошо, в своем доме жизнь прекрасна, пора на любимую работу. Нижегородская область, Вероника. Вероника, боцману привет. Леся из Энгельса пишет. Добрейшего утречка. Работаю поваром уже 20 лет. Просто обожаю свою работу. Сегодня пятница, конец рабочей недели, но и день трезвости. Надо его как-то отметить. На работе уже я с 5 утра. Решила порадовать своих коллег, которые приходят позже. Напекла целую стопку блинчиков со сметанкой, со сгущенкой, с метком, с горячим ароматным кофе. Пусть у девчат утро начинается с отличного, позитивного настроения. Леся, вы фея, что ли?
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода. На Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
16: 16+.
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
18: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
1: Ретро-ФМ.

0: Группа «Опус» и их жизнеутверждающая. А мы историка интересующимся сейчас займемся. 6:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. И самое время для...
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Ежедневник. Пятница, 11 сентября 2026 на календаре. Юбилей сегодня отмечает российская эстрадная и джазовая певица, актриса кино и телевидения Лада Дэнс. Яркую, харизматичную исполнительницу считали секс-символом шоу-бизнеса начала 90-х. Хит «Девочка. Ночь» с Светой Рыжей, девушкой модельной внешности, в 1992-м попал сходу во все хит-парады. Песни «Лады Дэнс» мы с удовольствием слушаем на Ретро-ФМ и сейчас. От всей души поздравляем певицу с днем рождения, желаем счастья, красоты, успехов во всем. Также день рождения сегодня отмечает итальянский певец, композитор, наш хороший друг Энцо Геннадзе, известный всем как Пуппа. Обладатель красивого тенора всегда заставлял сердца наших людей сопереживать итальянским страстям, а ноги сами собой пускались в пляс. За его плечами 19 студийных альбомов, десятки написанных песен, причем не только для себя, но и для других исполнителей, множество разных музыкальных наград и выступления на международном музыкальном фестивале «Легенды» в Ретро-ФМ. Появление его песен в нашем эфире – это всегда небольшой праздник. Сегодня отмечается Всероссийский день трезвости. Впервые он прошел в 1913 году. В России в этот день закрывались все винные лавки и прекращалось продажа алкогольных напитков, а в храмах проводились специальные молебны, где каждый желающий мог дать обет трезвости. Так что сегодня, друзья, пятница с нулевым градусом получается. А еще сегодня отмечается день граненого стакана, праздник ласкового обращения, пардон, мадам, например, день правильного питания, день осенних красок, день правильного ожидания необъяснимого, и день «Я хочу начать свой собственный бизнес». Так что по-прежнему необъяснимо планируем начать свой бизнес.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ну, подумаешь, и может быть, кто-то из вас сейчас прямо на белом теплоходе куда-нибудь там, ту-ту-ту-ту. Ничего такого, понимаете, интересного. Мы, потому что на утреннем экспрессе мчимся навстречу новому дню под любимую музыку на Ретро-ФМ. 6.35 в столице. Через пару минут Саваш и Аква.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
4: Папа, а мы все купили к школе?
5: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
4: А маме тоже Тенет купим?
5: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки RetroFM.
10: 15+.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: 6.49 в столице, утренний экспресс, утренний позитив и утренний тостер. Сейчас, собственно говоря, все будет понятно. Вот что пишут на этот момент. Всем привет из Омска. Сегодня пятница, короткий день на работе. Завтра собираюсь в Новосибирск на полумарафон Раевича. Бегу 10 километров. И дочка со мной едет в качестве поддержки. На один день съездить в другой город, чтобы побегать, это мое. Всем желаю мощного заряда бодрости, большого вдохновения, крепкого оптимизма, ярких эмоций. Екатерина. Екатерина. Ну, что тут сказать? Физкульт-привет. Альбина пишет: «С добрым утром, мое дорогое радио. Я постоянно слушаю вас много лет. Очень счастлива. Моя малышка Тамила пошла в первый класс. Вчера в подарок ей установила встроенную мебель в ее комнату. Она у меня чемпионка по дзюдо, также занимается танцами и плавает. Малышка, в добрый путь. Удачи тебе, Альбина, Тамиле. Привет. Ну, а тостер сегодня я отправлю в Энгельс. Там вот эта самая Леся, которая фея блинчиков. Чтобы она радовала своих коллег не только блинчиками, но и тостами с утра пораньше. Почему нет? 6.50 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Утренний экспресс еще чуть-чуть едет, а потом заканчивает свое движение. Ну, а дальше для вас Саша, Рита и первая смена на Ретро-ФМ в 7.00.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице 7.00. Это что, пятница, что ли? Уже отлично. Сейчас первую смену начнем. Вообще супер будет. Ну и новости. Отдельный десерт от Ретро-ФМ. Вадим Ривман рассказывает.
1: Здесь с ними доброе утро, привет. Итак, президент России прибыл в Индию с рабочим визитом. Владимира Путина встречал государственный министр иностранных дел этой страны. У трап-самолета выстроилась рота почетного караула. С 11 по 13 сентября Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. В индийской столице соберутся лидеры стран, на которые сегодня приходится значительная часть мировой экономики и населения. В повестке торговля, инвестиции, новые платежные механизмы и крупнейшие международные кризисы. Помимо многосторонних мероприятий БРИКС, в графике Путина будет немало и двусторонних встреч. Многоквартирный дом поврежден в Волгограде при ракетной атаке ВСУ. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пострадали два человека, они госпитализированы. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры в городе. В частности, под атаку попал логистический центр в Саратове, там начался пожар. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что работники были оперативно эвакуированы, предварительно никто не пострадал. Злоумышленники используют ажиотаж вокруг новых iPhone для хищения личных данных и денег россиян. Они рассылают электронные письма, подделывая сообщения от магазинов и платежных систем. Эксперты рассказали в интервью РИА Новости, что были выявлены в

0: 37-го года по еврейскому календарю. Он ведет начало от сотворения мира и будет отмечаться до вечера 13 сентября. Этот праздник считается одновременно и днем суда, когда Всевышний взвешивает поступки людей, определяет судьбу каждого на предстоящий год. Во время новогодних трапез принято, например, макать хлеб и яблоки в мед. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98,29. Ну а на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
1: Минут восьмого столицы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чувствуете, пятничный аромат наступления?
2: Вот так вот. Пятница!
1: Да, ну в Москве сегодня особо не ощутишь. Дождь, ветер такой, что как бы там и выходные как будто унесет.
2: Но ничего.
1: Мы это будем преодолевать, в том числе благодаря хитам проверенным десятилетиям, в том числе благодаря нашим новым играм. Эффект Мандел уже через несколько минут.
2: Да, у нас сегодня тема классная, поэтому Саша и Рита на страже вашего пятничного, пусть даже, ну, для москвичей дождливого настроения.
1: А сейчас другой дуэт, Modern Talking, тоже для вас в эту пятницу.

0: Аскот на Ретро FM. Первая смена.
1: Итак, сегодня пятница, 11 сентября. Сегодня будет закладываться фундамент событий на ближайший период, поэтому важно быть внимательными к своим мыслям и желаниям.
2: Овны, сосредоточьтесь на делах и качественно выполняйте все текущие обязанности.
1: Тельцы, у вас ожидается отличный вечер для отдыха и совместных активных игр с детьми.
2: Близнецы, не будьте слишком доверчивыми. Смотрите в самую суть вещей, это убережет вас от ошибок.
1: Раки, не давайте обещаний. Велика вероятность, что вы не сможете их выполнить.
2: Львы, если у вас рождаются идеи относительно материала, реальных дел, не отбрасывайте их, запишите, потом вернетесь к ним.
1: Девы, подумайте о том, чего вы хотели бы лично для себя в ближайший месяц. Но конкретные шаги оставьте на потом.
2: Весы, этот день подходит для тишины, наблюдения и бережного отношения к своим желаниям.
1: Скорпионы, уделите время планированию будущих свершений, ставьте новые цели.
2: Стрельцы, укрепляйте свой статус через простые и надежные поступки, а не через громкие заявления.
1: Козероги, избегайте ситуации, где можно попасть в зависимость от чужого мнения.
2: Водолеи, будьте осторожны с финансами, сегодня легко принять желаемое за действительное.
1: Рыбы, в переговорах лучше опираться на письменные договоренности и не

0: Между тем.
1: Между тем уже 7.12, Саша Светлов, Рита Субботина здесь. Пятница. Ну что, как день прошел? Как настрой на финальный рабочий день?
2: Сегодняшний день как потрясающий. Я проснулась, расскажу
1: тебе. Эти 49 минут были незабываемыми.
2: О, да, я, значит, разложила такие красивые вещи, которые сегодня надену, потом посмотрела в окно и такая, а где, пожалуйста, ну, самая широкая оверсайз-кофта, которую можно надеть, и зонт?
1: Да, мой любимый серый балахон, да, дайте мне себе спрятать от этой ужасной погоды.
2: Нет, а так что, пятница, хорошо, обо встречах договорилась обо всех. С родителями сегодня наконец-таки увижусь, понимаешь? Собаку.
1: Ты будешь добираться через эту непогоду ради встречи с родителями?
2: Ради встречи с собакой, можно? Я вот так зонт открою, и вот как в фильме, знаешь, такой дождь московский будет меня вот так хлестать.
1: Рита, я соскучился.
2: Да-да-да-да, вот так скорее всего будет. Надеюсь, они меня покормят хотя бы за это мероприятие. Вот.
1: Виделась с кем?
2: А что так? Что за допрос? Вчера или сегодня? Подожди.
1: Ну, вчера, конечно.
2: Вчера с подружкой.
1: Я же видел фотографии с вечеринки.
2: Вчера ходила на мероприятие красивое, да. Была еще не в московской погоде, в красивом платье. Вот, ходила там, знакомилась со всеми. Такая красивая была.
1: Такая красивая, взрослая, самостоятельная. Да,
2: самостоятельная. Даже коктейль безалкогольный пила, понимаешь? Я вообще так считаю, что я как взрослый человек вот могу себе все позволить. Я вчера реально пришла на очень такое большое мероприятие и такая, я не хочу пить алкоголь. А все, я взрослая, я могу себе позволить даже не пить вино.
1: А самое главное, мне кажется, здесь даже не только решение принять, и не оправдываться. Вот просто решила
2: вообще.
1: И все, и не надо. Ну, вы понимаете, что мы же все время, да, оправдывались, да, с вечеринки
2: мало
1: уйти.
2: Того, мало того, надо я раньше. Ушла с середины вечеринки, потому что просто такая, да я лучше высплюсь, у меня завтра эфир. Все, я никому ничего не должна, я все посмотрела.
1: И еще и ответственный работник,
2: у
1: что за человек?
2: У меня нет сожалений, понимаешь, что типа, я до конца вечеринки должна быть.
1: Мне кажется, так и должно быть. Потому что взрослые люди должны понимать, если надо себя порадовать, надо действовать. Хочется торт купить без дня рождения, надо покупать его целиком. Не хочется ехать на дачу, не надо ехать на дачу. Хочется профессию поменять 40 лет. Пожалуйста, вперед. Рит, это я не к тебе лично. Да-да-да, пора уже. В общем, сегодня, я думаю, давайте поговорим про взрослость. Что это такое? И вот, наверное, давайте даже так. Продолжите фразу. Взрослый человек имеет право. И продолжайте это в наших социальных сетях. Можно в Максе писать, да где угодно можно писать.
2: Да, я как человек, который вчера пожертвовал вечеринкой, скажу вам, что обязательно пишите, мы все прочитаем.

0: 7.18 на часах, вы, ребят. Так рады вас слышать всех. А в пятницу как-то вдвойне даже рады.
1: Да, смотри, мне нужно быстренько смотаться в Нью-Йорк и обратно. Окей, есть причина.
0: Стоя можно, шеф, да, спроси еще. Какая самая выгодная маршрутка идет?
1: Короче, в Нью-Йорке поставили фотобудку, которая ищет вторую половинку вместо соцсетей. Человек заходит в фотобудку, отвечает на несколько вопросов о себе. Фотографируется. Ну и алгоритмы ИИшки всякие анализируют анкету и автоматически распечатают тебе две полосочки, знаешь, фотографии. На одной ты, а на другой вот как раз твой партнер, который может тебе подойти.
0: А вот бывают такие ситуации, что как бы автомат говорит: о, нет, это бесполезно, подруга, иди, иди,
1: подожди,
0: сама.
1: Я ж туда еще не долетела. Смотри, но есть одно но, и я считаю, об этом надо вначале предупреждать, а не как вот звездочка, знаешь, такая внизу. Потому что тебе находят партнера из тех, кто правда был в этой фотобудке. То есть это реальный
0: тоже
1: человек.
0: Тоже заходил,
1: да,
0: до этого,
1: да,
0: обязательно.
1: Да, да. Но есть одна проблема. Да. Они не дают тебе его номер. Понимаешь?
0: А что они дают?
1: Просто типа, вот, вот этот классный парень. В Нью-Йорке как раз миллион человек.
0: Да, это просто успокаивает. Если что, не переживай, дорогая. Он есть. Он существует.
1: Есть,
0: он
1: дальше...
0: ходит по этим же улицам.
1: Да, да. Он заходил в эту фотобудку. Понимаешь? И потом в соцсетях все выставляют. Простите, пожалуйста, человечка не видели? Вот.
0: Да, поэтому... А представь, ты же зашел, а перед этим твой парень зашел. И потом вы такие: опа, приветики. Да. Тоже в поиске, да, в активном?
1: Да, там другую фотографию тоже ему дали. В общем, знаешь, его идеальная картинка. А это не ты. Какая фотобудка? Коварная. Не, не поеду, не поеду.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокко» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
9: Реклама 0+.
10: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже предыдущих. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
18: Больше сделок.
17: Квартиры от агентства «Статус».
18: Строительство загородных домов от честного застройщика.
17: Складывай Открывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
9: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: Ну, минимум на 3 минуты, конечно, будет.
1: Остался мальчик с нами, стал нашим королем, возглавил все. Ну, потому что самый серьезный здесь, что?
0: Он сам тебя просил называть его мальчиком.
1: Да ты посмотри, в какой он вообще форме, как он выглядит.
0: Да, мы говорим про уважаемого мужчину, взрослого, да, который уже может себе позволить все, продолжая нашу тему, но который сохраняет в себе молодой задор. Великолепный что? Внешний вид, да, чего еще?
1: А что ты на меня сразу переводишь?
0: А обычно ты это произносишь.
1: А бодрость, понимаешь?
0: А галантность какая?
1: Он делает, ну вот, как
0: стол
1: он мне...
0: на балконе.
1: Зеркало, как он мне повесил. Ты бы в шоке
0: вы
1: был
0: бы вообще. Видели его с дрелью, с перфоратором. Чтобы пожестче прям.
2: Саня, звукорежиссер, я тебе завидую, это все о тебе.
1: Он даже так повесил, повернулся и сказал, а теперь курс валют.
0: Саня сказал, спасибо, но подавайте все-таки Вадима Рифмана. Хорошо, новости так новости. Ладно, несерьезно оставим там, а сейчас актуальная информация от Вадима Рифмана.
3: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, московская делегация отправилась на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Фестиваль будет проходить с 11 по 17 сентября, объединит около 10 тысяч участников почти из 191 государства. Столичная делегация представит стенд «Москва. Город будущего». Активисты расскажут об опыте создания инфраструктуры нового поколения и современных технологиях, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Иностранцам помогут узнать о стажировках в столичных компаниях и составить резюме. К серьезным новостям. В Саратове в результате атаки беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин. Под удар также попал логистический центр и хаб доставки компании «Озон». Там начался пожар. Сотрудников оперативно эвакуировали. По предварительной информации обошлось без пострадавших. Логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров в регионе. Товары, размещенные на складе, временно скрытые с витрины маркетплейса. Часть заказов отменят или доставят с других складов. На месте схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии нашли тело еще одного альпиниста. Таким образом, число погибших возросло до 15. Судьба еще двоих альпинистов остается неизвестной. В поисковой операции задействован вертолет Ми-8. Напомню, в прошлое воскресенье лавина накрыла группу из 33 человек. 10 из них смогли спуститься самостоятельно. Еще 6 получили травмы и были госпитализированы. Среди жертв 13 сотрудников подразделений Росгвардии. Гибель альпинистов в Безенгийском ущелье стала самой массовой в России почти за четверть века. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после отравления учащихся одной из школ. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Несколько человек были госпитализированы. Отмечается, что угрозы их жизни и здоровью нет. Начато эпидемиологическое расследование. Президент США заявил об отсутствии сожалений в связи с решением начать операцию против Ирана. Нет, так заявил американский лидер в интервью Fox News, отвечая на вопрос о наличии у него сожалений. Дональд Трамп добавил, что если бы ему снова пришлось сделать это, то он поступил бы точно так же. Ранее президент США заявил, что Вашингтон сейчас не стремится к переговорам и к заключению сделки с Ираном. И в конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар 84 рубля 35 копеек, курс евро 98.29. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: Так, уже 7.35. Маргарита, а вот уже приз просится. Конкретно настольная игра и фирменная футболка. И говорит, ну дайте, дайте мне войти уже.
1: А ты уверен, что сейчас 7.35? Или это эффект Манделлы? Или нам всем показалось?
0: Для того, чтобы это стало эффектом Манделлы, действительно всем должно показаться. Потому что там речь идет о массовом заблуждении. Потому что не все то, что мы помним, является действительно реальностью.
1: Друзья, звоните, будем разбираться вместе. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Эффект Манделы на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро и добро пожаловать в новую игру от первой смены, в которой воспоминания о тех или иных событиях могут быть не так однозначны.
2: Да, друзья, наша память способна нам врать, причем всем вместе. Сейчас мы с этим будем разбираться.
1: Это наша коллективная ответственность. Алексей из Москвы на связи. Здравствуйте, Алексей.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вот так доброе московское утро, да?
2: Да.
1: Вы как оценили происходящее?
2: Мы все притворились, что оно доброе.
1: Да, а вы, кстати, как на работе добрались, уже все нормально? Или, может быть, в вашем районе Москвы вообще ничего не было? Солнышко светит и радуга сверкает?
3: Нет, я только в пути, еду только по дороге на работу.
2: Но мы надеемся, что вы припарковались, и все как бы спокойненько, аккуратненько и не опасно.
1: Да, а мы вас предупредим,
3: да,
1: что
3: не переживайте.
1: Вам будет дано на выбор три версии каких-то событий, фактов, конкретно сегодня фразы из фильма. И вам нужно будет выбрать тот вариант, который имел место в реальной жизни. Скажите, если ответить правильно, это будет настольная игра и фирменная футболка от Retro FM. Сегодня мы будем вспоминать фильм «Звездные войны». Слыхали о таком?
3: Я, наверное, один из немногих людей на этой планете, который не смотрел этот фильм.
1: Таня,
2: а ну-ка давайте пятюню. Я тоже не смотрела этот фильм, но много слышала.
1: А с вами будет интересно поиграть. Я про вас обоих говорю. Итак, какую именно фразу произносит главный злодей Дарт Вейдер, обращаясь к Люку Скайуокеру? Итак, это прямо оригинал в английском и потом также переведен на русский. Какую фразу реально он сказал? Люк, я твой отец. Вторая версия. Люк, не нуди, а? Третья версия. Нет, я твой отец. Что выбираете?
3: Я выбираю третий вариант. Нет, я твой отец.
1: Интуитивно или что-то слышали, знаете?
3: Интуитивно. Нет,
1: хорошо,
3: интуитивно,
1: принимается. Ну, давайте сравним с оригиналом. Наш звукорежиссер Александр, да, все нашел и готов нам поставить оригинал.
4: Ты убил моего отца.
5: Нет, я твой отец.
1: Абсолютно верно, Алексей!
2: Два человека, которые не смотрели это кино, но я бы, конечно же, сказала Люка, I'm your father, потому что настолько эта фраза завирусилась вообще среди людей, что я бы даже не подумала, что может быть по-другому.
1: Да-да-да, в нашу культуру именно вот эта фраза вошла. Почему-то. Может, потому что красивее звучит. Люк, я твой отец.
3: Наверное, потому что я не смотрел этот фильм, поэтому мне было проще.
1: Да, он не знал, как было на самом деле. Но иногда с чистой памятью, знаете, такой незасоренной, она даже легче участвовать вот в такой игре. Алексей, поздравляем, как и обещали. Настольная игра и фирменная футболка Retro FM достается вам, чемпион. Ну и кино посмотрите.
2: Не-не, я только хотела сказать, что мы с Алексеем такие, смотреть не будем, наверное, уже все-таки. Уже ушло.
1: Я знаю об этом фильме все.
2: Я же знаю все и знаю, что получается Дарт Вейдер и это там кто-то чей-то отец. Все, короче.
1: Да, друзья,
2: убийца-садовник.
1: Дозванивайтесь и участвуйте в игре «Эффект Манделы». Будем разбираться с реальностью вместе.
0: Эффект Манделы на Ретро-ФМ.

0: Я вспоминаю, говорит Юрий Антонов. Ты вспоминаешь. Мы все вспоминаем и вместе иногда вспоминаем неправильно. Это и создает тот самый эффект Манделлы, который мы решили подробнее рассматривать в нашем новом сезоне в первой смене на Ретро.
1: А я хочу сказать, что пользуясь служебным, так сказать, поведением. Служебное поведение.
0: Вам за чрезмерно пользуясь служебным поведением 2 года условно в прямом эфире.
1: Скажи, на всех КВНовских вечеринках в Сочи крутили эту песню, поэтому... Ну, посыпалась вся, понимаешь? Ребят, КВНчики, вам всем вообще сердечки.
0: Респекзяу. Ну, сыпаться так вместе, мы же команда.
1: А я тебе скажу, я взрослый человек, мне можно.
0: Это да,
1: у меня вообще филологическое образование. Именно эту тему мы сегодня обсуждаем.
0: Вот это даже страшно.
1: Ну, ладно, если честно, лингвистическое, но мне захотелось немножечко покрасоваться.
0: Так у меня тоже вообще пух учет, но на самом деле маркетинг. Да это же одно и то же.
1: Ну, смотри, это же часть. А потому что мне можно, понимаешь, я взрослый человек, я имею право. Именно об этой фразе мы сегодня говорим, ну и ждем, собственно, ваших вариаций на тему «Взрослый человек имеет право». Пишите нам во все соцсети, а мы обязательно прочитаем.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-Банк».
5: Ретро-ФМ.

0: Между тем. Между тем, сегодня мы решили, что пятница — это самое время разрешить себе все. Дополните фразу: взрослый человек имеет право на 15 минут в день просто лежать на диване, смотреть потолок без телефона и чувство вины, пишет Светлана из Перми. Отлично, восстановление ресурса, Светлана.
1: А мне нравится, Марина написала очень коротко: взрослый человек имеет право на детство. Вот так.
0: Конечно.
1: Вот.
0: Конечно. Но это самый такой широкий ответ, который, я думаю, мы тоже будем раскрывать подробнее. Или вот сообщение: взрослый человек имеет право прыгать по лужам в резиновых сапогах и поиграть в любимую приставку. Дима, 38 годиков. Дима, наслаждайтесь пятницей.
1: А Игорь вообще спрашивает: взрослый человек имеет право... А когда он взрослый? В детстве мне родители что-то запрещали, теперь жена.
0: А это
1: когда
0: фильма,
1: я
0: фильма,
1: уже,
0: да?
1: повзрослею? Да, кинофильм, о чем говорят мужчины.
0: Точно. Я так и вспомнила знакомые лица.
1: Да. Людмила пишет: доброе утречко всем-всем. Мне 66. Ну, наверное, я уже взрослая. Но я имею право быть не взрослой, играть в куклы с маленькой внучкой, кататься на велике, громко-громко включать музыку, танцевать, вот, руками в машине, когда еду или стою на светофоре. Ребята, все у нас в голове. Хорошего всем дня.
0: А мне нравится вот это сообщение. Коротко и по делу. Наталья пишет: взрослый человек имеет право сегодня отметить день трезвости.
1: Ну, может, как бы себе позволить.
0: Взвешенное решение. 11 сентября. Запомните, друзья, ну не знаю, отметьте как-нибудь.
1: Вот Елена тоже написала: доброе утро, взрослый человек имеет право быть свободным ребенком. Мне кажется, нам этого всем очень не хватает иногда. Да. Вот, ну, типа, даже, ну, как бы, йоу, вот это вот.
0: Да просто мы забываем об этом, потому что много суеты, много забот и много ответственности. Но все-таки надо находить время, когда вот просто побаловать себя и отключить ответственность, но, конечно, так, чтобы никто при этом не пострадал.
1: Например, побаловать или побаловать. Я взрослый человек, имею право ошибиться, как бы, да, немножко. Главное, не в игре на родная речь, но она, собственно, и не сейчас у нас, а чуть попозже.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Еще немного приятной пятницы от первой смены на Retro FM в столице 8.00. Свежие новости расскажет Вадим Ридман.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Владимир Путин прибыл в Индию с рабочим визитом. Президента нашей страны встречал государственный министр иностранных дел Индии. У трап самолета выстроилась рота почетного караула. С 11 по 13 сентября Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. В индийской столице соберутся лидеры стран, на которые сегодня приходится значительная часть мировой экономики. В повестке торговля, инвестиции, новые платежные механизмы. Помимо многосторонних мероприятий БРИКС, в графике Владимира Путина будет немало и двусторонних переговоров. Минувшей ночью в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область был поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе. Есть раненые, они доставлены в больницу, об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки дронов есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, под атаку попал логистический центр в Саратове, там начался пожар. Предварительно пострадавших нет. Сегодня исполняется 25 лет со дня крупнейшей трагедии в истории США. Утром 11 сентября 2001 года террористы захватили 4 пассажирских самолета. 2 лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 3-й обрушился на Пентагон, а 4-й упал в поле в Пенсильвании. Достичь цели ценой своей жизни преступникам помешали пассажиры и экипаж. В результате терактов погибли почти 3000 человек. За ударами стояла террористическая организация «Аль-Каида». События 11 сентября привели к масштабным изменениям в сфере терроризма. Более 27 тысяч россиян определили желаемый уровень минимальной оплаты труда в нашей стране. Самые высокие ожидания зафиксированы у москвичей – 64 тысячи рублей, а наиболее скромные – у жителей Кирова – 50 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Суперджоб», который провел опрос. Напомню, официальный МРОТ в России с 1 января этого года составляет 27 093 рубля. Ну и последняя. Невеста перенесла регистрацию брака в Санкт-Петербурге из-за ошибки в заказе на маркетплейсе. Свадьба сорвалась из-за подвенечного наряда, который она заказала на сайте китайского магазина AliExpress.

0: ты тоже откладываешь? Ты что-то мне рассказываешь?
1: А, ты вот к чему? Слушай, да,
0: ну, отмазка-то хорошая.
1: Оно приходит не то и не то каждый раз. Такой я человечек,
0: заодно
1: знаешь.
0: Еще Кена пришлите, пожалуйста, да, чтобы полный комплект был. Ну, а что касается наших планов, Саша и Рита, мы подготовились. Мы договорились с нейросетью и устроим для вас музыкальную игру, в которой нужно будет разгадать нейрохит. Получится?
1: А это все потому, что взрослым людям можно все. Мы договорились. Мы как бы ждем ваших сообщений, потому что тема у нас сегодня «Взрослый человек имеет право». Обязательно дополняйте эту фразу тем, что вы действительно считаете, и пишите во все наши соцсети.
0: Ну и сейчас чистосердечное признание от Эрейжа. I love to hate you на Retro FM.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. И чего же нам ждать от этой пятницы? Разберемся. 11 сентября. Сегодня будет закладываться фундамент событий на ближайший период, поэтому важно быть внимательными к своим мыслям и желаниям.
2: Овны, сосредоточьтесь на делах и качественно выполняйте все текущие обязанности.
1: Тельцы, у вас ожидается отличный вечер для отдыха и совместных активных игр с детьми.
2: Близнецы, не будьте слишком доверчивыми. Смотрите в самую суть вещей, и это убережет вас от ошибок.
1: Раки, не давайте обещаний. Велика вероятность, что вы не сможете их выполнить.
2: Львы, если у вас рождаются идеи относительно материальных дел, не отбрасывайте их, запишите, потом вернетесь.
1: Девы, подумайте о том, чего вы хотели бы лично для себя в ближайший месяц, но конкретные шаги оставьте на потом.
2: Весы, этот день подходит для тишины, наблюдения и бережного отношения к своим желаниям.
1: Скорпионы, уделите время планированию будущих свершений, ставьте новые цели.
2: Стрельцы, укрепляйте свой статус через простые и надежные поступки, а не через громкие заявления.
1: Козероги, избегайте ситуаций, где можно попасть в зависимость от чужого мнения.
2: Водолеи, будьте осторожны с финансами, сегодня легко принять желаемое за действительное.
1: Рыбы, в переговорах лучше опираться на письменные договоренности и не полагаться на устные обещания.
2: Ребят, ну 8.08, вы знаете, это у нас традиция такая. Загадываем желание, и все обязательно сбудется.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: 13 минут 9 столицы. Это пятница, это первая смена Саши и Рита.
1: Здрасте. Мы сегодня говорим по такой теме. Взрослый человек имеет право, да? Вот просим вас дополнять это, писать нам в соцсети. А я что подумала? Нам же кажется, что мы взрослые, ну там, по достижению, не знаю, какого-то возраста. Может быть, когда тебе паспорт дали.
0: А взрослость — это не паспорт, хочешь сказать?
1: А я подумала, что настоящее, знаешь, вот удостоверение взрослого выдают не за это, а немножечко за другое.
0: А за что же?
1: Итак, рассказываю. Когда, например, купил домой хорошие тарелки и вилки для себя, а не когда гости придут, а то стыдно.
0: А вот это решение уважаю.
1: Далее обрадовался новой губке для посуды. Знаешь, особенно если у нее вот одна сторона такая так, жестенькая.
0: А я всегда такой, да, жесткая, шершавенькая.
1: Или если ты еще часто меняешь, потому что, ну, это уже грязненькая.
0: У меня 3 запасные лежат, скажу честно, вот сейчас.
1: Выбрал себе ресторан, потому что там негромко.
0: Это очень взрослый человек.
1: Да. Отказался куда-то идти, не придумал причину.
0: А вы и не надо придумывать, может быть, ты же взрослый.
1: Не пойду. Купил торт без праздника. Особенно птичка. Ну, ты помнишь, я любитель.
0: Я бы сказал, купил и съел. Потому что я-то покупаю как взрослый, но только достается мне не весь кусок торта.
1: Зашел в магазин, сказал, что-то дороговато. И ушел. Вот мне кажется, здесь удостоверение выдается прям автоматически.
0: А что-то мне у вас не нравится. И вышел. А не пытаться. Да, говорит, да у меня есть деньги. Вы что, тут у вас такие
1: деньги не проблема.
0: Да.
1: Далее. Купил контейнеры для еды и порадовался. Теперь крышечки одинаковые.
0: О, Маргарита, да вам после этого удостоверения классной бабушке дадут еще.
1: Золотое удостоверение взрослого.
0: Только 3-литровую баночку не выбрасывай.
1: А дальше, моя любименькая. Пришел в магазин и купил что-то по акции. Красные ценники, покажите,
0: бывает,
1: пожалуйста.
0: Бывает.
1: Ну и вот недавно со мной такое случилось. Приехал из отпуска и первым делом поставил стирку. Все, детство официально закончилось.
0: Выдаем удостоверение взрослого. Ну и расслабьтесь, друзья. Позвольте в эту пятницу порадовать своего внутреннего ребенка.

0: На часах 8.18. Всем привет. Первая смена на месте. И они туда же. Это я про роботов.
1: Так, что там они?
0: Ну, как человек, который любит оставлять чаевые, да, ну, в принципе, мы оба такие. Оказывается, роботы теперь начали просить чаевые.
1: Что?
0: Да-да-да. Ну, в США их активно очень вводят, да, в обслуживание. Там в баре две роботизированные руки вот готовят, подают коктейль, да. Робот-бариста есть, который просит чаевые, да. Ну, это уже в Нью-Йорке. В международном аэропорту автомат самообслуживания хочет чаевые просто за бутылку воды в киоске без персонала. Они реально три подвозят тебе, вот не знаю, тарелочку и бутылочку воды. И стоит вот так вот, ручки держит, положите.
1: Слушай, я очень испугалась, потому что самое страшное, если у меня чатик начнет просить чай, а там есть за что, понимаешь? Там один психологический чат поддержки.
0: Там бы я уже зарплату поставил, чаечку, если так можно сказать. Ну, мне кажется, всегда есть ответ таким навязчивым роботам, которые будут просить чаевые. Ответ Кевина МакАлистера. Помнишь в отеле, когда Роб Шнайдер, молодой официант, ручку подал, так и он ему раз, жвачку пожеванную, возьмите, пожалуйста. В следующий раз скажет, нет, спасибо, без чаевых.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
12: Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
13: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
14: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3 этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Шоу, где характер решает все.
16: Вставай, вставай!
15: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
16: Да!
15: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
17: Вечеринка ретро-ФМ.
18: Ровно в 21.00.
19: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
19: Вечеринка ретро-ФМ.

0: Ну вот видите, даже Мика поддерживает нашу тему дня в первой смене на Ретро-ФМ. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Взрослые люди. Да. Мы сегодня так и говорим. Взрослый человек имеет право на... И уже очень много версий прилетело. А самый популярный, конечно, на детство, на побытие ребенком.
1: Да, друзья, и вы тоже пишите, что вы думаете. Взрослый человек имеет право на...
0: Ну, имеет право, не знаю, послушать программу «Ю» в субботу. Или насладиться интересной интеллектуальной беседой Максима Ковалевского,
1: ну,
0: с гостем в воскресенье.
1: Вечеринку каждый вечер и просто танцевать, а почему бы нет?
0: Обожаю взрослую жизнь.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг. У ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. В целом, роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя, удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность. В августе аренда жилья в Казани заметно подорожала. Ставки на однокомнатные квартиры выросли на 8,2%, на двухкомнатные – на 8,4%, на трехкомнатные – на 5,6%. Казань вошла в число городов с наиболее заметным ростом арендных ставок за месяц. В целом по России однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали в 63 из 70 исследованных городов, трехкомнатные – в 47, пишет Тацентр. В детском парке Елмай на Кремлевской набережной состоялось открытие гала-выставки первого республиканского художественного фестиваля «Мой папа-герой». В мероприятии приняли участие авторы рисунков, их родители, педагоги и организаторы. Всего на праздник приехали более 500 человек со всех районов Татарстана. Фестиваль стартовал в День защиты детей и объединил детей участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 17 лет. По итогам фестиваля для гала-экспозиции отобрали 150 работ. Рисунки выполнены в разных художественных стилях и техниках, пишет портал мэрии Казани. В честь открытия гала-выставки на сцене парка прошел праздничный концерт. Для участников выступили детские и юношеские творческие коллективы Казани. Игроки казанского спортивного клуба «Костсинтез» в составе сборной России стали серебряными призерами дебютного чемпионата мира по водному полу в формате 4-4. В решающей встрече россияне уступили Испании в серии пенальти со счетом 2-3. Чемпионат мира проходил с 31 августа по 6 сентября в хорватском городе Дубровник, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют: доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: и хиты, проверенные десятилетиями, обычно в оригинале. Но на ближайшие 5 минут это правило отменяется.
1: У нас необычные хиты, у нас необычный перелом. У нас нейрохит, ребятушки. Через несколько минут можно будет позвонить, собственно, сразиться с нашей нейросетью, которая взяла суперизвестный хит, переделала полностью музыку, слова оставила такими же. В общем, звоните, будете с ней сражаться. За это можете получить беспроводные наушники 23-24-88-3. Ну и не забываем код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Мира от Тополевой до Журналистов, на улице Вишневского от проспекта Универсиады до Николая Ершова и на улице Гвардейской от Макаренко до Николая Ершова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: Искусственный интеллект взял и переделал известный хит. А что, имеет право тоже ведь взрослый?
1: В конце концов.
0: Или пока еще ребенок.
1: Ну, мы сейчас узнаем.
0: Это отдельная тема разговора. А сейчас мы поиграем в нейрохит с Екатериной из Челябинска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Екатерина, как у вас со знанием хитов, проверенных временем, десятилетиями и поколениями?
2: Ну, скажу, что прям отлично, но знание есть.
1: Ну, я думаю, тут как бы сейчас такая песня загадана, которая, ну, как словарь, что ли. Вот так вот.
0: Если что, как после урока уже. Так, ну, итальянцев немножко подтянуть. Вот, с Францией все отлично. Виа на пятерку, знаете, да? Ну что, давайте послушаем тогда, что нам подготовила нейросеть. У нас две подсказки есть. Вы можете угадывать хоть с первой, хоть со второй. В любом случае получите беспроводные наушники, если назовете оригинал или напоете оригинал. Готовы?
2: Готово.
0: Тогда поехали. Поехали.

0: судьба. Слушайте, а хорошо. Я как будто на выпускном каком-то побывала из молодежной комедии.
1: Американском,
0: да, причем. Да. Как Scotty Doesn't Know, если помните, такой фильм «Евротур». Екатерина. Ну, кто там был? Двое не разлей вода. Два разных пути и разная судьба. Один там вроде как учится, другой что-то не учится. Ну, а девчонка у них была одна.
1: Не узнали?
2: Это я думаю, что это «Руки вверх».
0: Думаете? Ну, давайте пока еще подумайте. А мы посмотрим.

0: Да тоже хорошо получилось, слушайте. Как интересно,
1: бы,
0: по-новому.
1: Если бы Жуков в подъездах вот пел, сидел, знаешь, а не на танцполах разрывал их.
0: Екатерина, что это значит?
2: Да.
0: Это значит, что беспроводные наушники отправляются в Челябинск.
2: Ура!
0: Ну, конечно. Можно ответ поставить несколько секунд оригинал?
1: Давайте слушаем.
0: Абсолютно верно. Ответили буквально с первой подсказки через несколько секунд, Екатерина. Поэтому вы с сегодняшнего дня официально объявляетесь отличницей хитов Ретро-ФМ.
2: Спасибо.
1: Вы молодец. Поздравляем вас.
0: Отличной пятницы. Ну и классных минут наслаждения хитом «Руки вверх».

0: звонишь ей домой, когда меня рядом нет. Да-да-да, ну как не процитировать эту строчку в то время, когда у нас родная речь вычищает все ошибки. Ну ладно, ну было. Можно было сказать, звонишь ты ей домой, когда меня рядом нет, и было бы все правильно,
1: я
0: да?
1: Я тоже все время об этом думал. Знаешь, есть несколько загадок, которые не разгаданы человечеством. Вот у меня тоже сам. Ну почему вот так не сделали? Звонишь ты ей домой. Но с другой стороны, как не так музыкально звучит.
0: Да сказать. Ладно, пусть так будет. Оставляем. Поэты имеют право. Ну а еще взрослые люди имеют право на что? Это уже мы от вас ждем.
1: Пишите нам во все соцсети, а мы найдем и все прочитаем.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
11: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Geely City Ray — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
20: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
22: Радиохаб. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня пятница. Мы взрослые люди, поэтому можем себе позволить. Позволить расслабиться, позволить поиграть, позволить побаловать себя. Да, мы продолжаем фразу «взрослый человек имеет право».
2: А ты не поверишь, я только что листала ленту и нашла новость. Мне кажется, она идеально подходит под нашу сегодняшнюю тему.
1: Давай.
2: Энтони Хопкинс, знаменитый актер, выпустил первый в жизни альбом свой музыкальный. Ему 88 лет. Вот, и самая ранняя вещь на альбоме родилась в 63-м году. Он ее наигрывал на разбитом пианино между репетициями в театре. Я, кстати, не знала этого, что, оказывается, музыка была его страстью еще театра. Вот, поэтому я так подумала, что как раз взрослый человек имеет право начать любое действие в любом возрасте. Вот никогда не
1: поздно. Только в 40 лет жизнь начинается. И 88 может быть вот такой
2: первый
1: яркий дебют.
2: Выпустил.
1: Кстати, там жена ему помогала вот поставить его на путь музыки. Недавно была премьера, которую он написал еще в 60-х, да, и для него это был сюрприз, когда он пришел на концерт оркестра, и они сыграли его мелодию.
2: Общем,
1: вот это было трогательно.
2: Мы сегодня ваша жена. Но мы часть вашей семьи, знаете, которая говорит, да ты взрослый, да ты можешь вообще все. А что все? Мы вот сейчас почитаем.
1: Взрослый человек имеет право на отдых в шикарных условиях, пишет Вадим. Посудите сами. Вы работаете, не покладая рук. Количество дел только растет, а отдыха в субботу и воскресенье категорически не хватает. Считаю, что чем больше вы работали, тем выше должно быть качество отпуска. Заслуженное место, например, на роскошном курорте или даже в круизе мечты. На что ты намекаешь, Вадим?
2: Мария пишет. Доброе утро. Взрослый человек имеет право сам решать, сколько ему лет и где у него талия.
1: Хорошо. Жизненно. Рамиль пишет. Могу себе позволить сходить лишний раз в больницу. Ну, взрослость, она по-разному проявляется.
2: Светлана говорит. Доброе утро. Первая смена. Взрослый человек имеет право зайти в магазин и купить что-то ненужное. Вот, ну, совсем тебе не нужно. При этом получаешь такое удовольствие от покупки. А главное, знаешь, что за это тебя никто не ругает.
1: Раз уж про магазин заговорили. Екатерина. Брать пакет с собой в магазин. О, Екатерина, каждый из нас имеет на это право. Ладно, вернемся разбирать ваши новые сообщения версии «Взрослый человек имеет право». Напишите в Максе, пишите в социальных сетях и слушайте вместе с нами А-студию.

0: Столица уже 9, первая смена встречает пятницу с вами, конечно, с хитами, проверенными десятилетиями. Последние новости от Вадима Ривмана прямо сейчас.
1: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, Владимир Путин находится в Индии с трехдневным рабочим визитом. Он прибыл в страну сегодня ночью. Главу государства встречал министр иностранных дел Индии. Российский президент с 11 по 13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день Владимир Путин наряду с другими лидерами стран выступит на деловом форуме БРИКС. Основная программа 18-го саммита начнется завтра. Центральное мероприятие – встреча глав государств объединения. Как ожидается, ключевые договоренности отразят в совместной декларации. Тульские власти заявили о погибших и пострадавших при налете украинских дронов. Минувшей ночью во время атаки беспилотников 2 человека погибли, еще 3 были ранены. В ночь на пятницу атаки дронов подверглись сразу несколько российских регионов. Так, в Волгоградской области повреждения получили 2 многоэтажных дома. В Саратове был атакован склад «Озон». В Ростовской области повреждены несколько частных домов. Старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы. Это станет возможным с 1 сентября следующего года, когда в России вступит в силу новый образовательный стандарт для старших классов. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он пояснил, что важным нововведением станет то, что старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям. Школы смогут гибко формировать узконаправленные группы, добавил министр. Ну и последнее. 15-летний школьник из Нижегородской области установил рекорд России. Он вырастил качан капусты весом 22,5 килограмма. Контрольное взвешивание прошло накануне на фестивале «Битва гигантов» на территории городской фермы на ВДНХ в Москве. Помимо капустного рекорда, на конкурсе были установлены новые достижения по кабачку и томату. Ну а самая большая тыква на конкурсе потянула на 817 килограммов. Ее вырастил 12-летний садовод из Иркутска области. Добавлю, что осенний фестиваль «Битва гигантов» продлится до 27 сентября. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98,29. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: 3 минуты 10 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как у вас учебный год начался? Это я и конкретно к детям, к студентам обращаюсь. И к их родителям, которые тоже наверняка это уже ощутили. Мы вот тоже решили не отставать и проверить знания, проверить грамотность слушателей в игре «Родная речь» на ретро-фм.
1: Да, это у нас будет уже очень скоро. А еще мы сегодня говорим по теме «Взрослый человек имеет право», а дальше уже ждем ваших ответов в наших соцсетях и все это прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро FM. Первая смена.
1: Гороскоп на пятницу на 11 сентября. Сегодня будет закладываться фундамент событий на ближайший период, поэтому важно быть внимательными к своим мыслям и желаниям.
2: Овны, сосредоточьтесь на делах и качественно выполняйте все текущие обязанности.
1: Тельцы, у вас ожидается отличный вечер для отдыха и совместных активных игр с детьми.
2: Близнецы, не будьте слишком доверчивыми, смотрите в самую суть вещей, и это убережет вас от ошибок.
1: Раки, не давайте обещания, велика вероятность, что вы не сможете их выполнить.
2: Львы, если у вас рождаются идеи относительно материальных дел, не отбрасывайте их, запишите, а потом вернитесь к ним.
1: Девы, подумайте о том, чего вы хотели бы лично для себя в ближайший месяц, но конкретные шаги оставьте на потом.
2: Весы, этот день подходит для тишины, наблюдения и бережного отношения к своим желаниям.
1: Скорпионы, уделите время планированию будущих свершений, ставьте новые цели.
2: Стрельцы, укрепляйте свой статус через простые и надежные поступки, ну а не через громкие заявления.
1: Козероги, избегайте ситуаций, где можно попасть в зависимость от чужого мнения.
2: Водолей, будьте осторожны с финансами, сегодня легко принять желаемое за действительное.
1: Рыбы, в переговорах лучше опираться на письменные договоренности и не полагаться на устные обещания.
2: Ну а через несколько минут спорт, там поговаривают, трансферное окно закрылось или открылось. Узнаем.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня начнем с новостей хоккея, а здесь много разного. В чемпионате КХЛ «Спартак» одолел «СКА» 3-1. «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счетом 2-1. Там было все в овертайме. «Авангард» победил «Сочи» крупно 4-1. «Сибирь» оказалась сильнее «Амура». Там 2-0. Ну и «Шанхайские драконы» были биты нашим «Динамо» со счетом 4-3. Там тоже овертайм. Но самое главное, КХЛ изучает вариант с буллитами до начала матча. Да, об этом сказал там президент лиги Морозов. При ничьей победителя определит серия, которая исполняется до стартового вбрасывания. Это придаст ажиотаж, по мнению президента. Ну а что, действительно, болельщики любят смотреть буллиты. И если каждый матч будет еще такое, наверное, будет интереснее. Но решение пока не принято. О теннисе. Елена Рыбакина и Арина Соболенко вышли в финал US Open за счет побед над Коко Гауф и Джессикой Пигулой, соответственно. Далее. В Альфа-банк РПЛ закрылось летнее трансферное окно. В последний день сорвался трансфер Самородова из Ахматов в «Спартак» за 650 миллионов рублей. «Динамо» за 7 миллионов евро купила Гутерреса у «Индепендиенте». Ну, еще арендовала вингера Озера Казимира. «Локомотив» за 125 миллионов купил Титкова у «Балтики». Клусевич перешел в Ростов после расторжения контракта со «Спартаком». Ну, а Головин, как вы, наверное, догадались, все-таки остался в Монако. Еще продолжился первый тур общего этапа Лиги Чемпионов. Там Манчестер Юнайтед разгромил собак 4-0. Бавария забила 5 голов в Будеглимт. Кома крупно обыграл Лейпциг 4-1. И еще отдельно отмечу, что тренер Фенербахче Картала объявил об уходе после 1-1 с Ромой. Но президент клуба отставку не принял, работает дальше, сказал. Что ж, это все новости спорта. К этому часу будем и дальше сообщать вам про самые актуальные события в этой области и слушать хиты, проверенные временем, смоки на Ретро-ФМ.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: встречаем пасмурную сентябрьскую пятницу. Все равно в отличном настроении. Саша Светлов, Рита Субботина на первой смене.
1: У меня тоже есть новость про спорт, но прям такая, что у всех будет хорошее настроение, особенно у девчонок. Короче, Кристина Новицкая, российская спортсменка, победила на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 53 килограмм. На церемонии награждения девушка получила свою заслуженную золотую медаль. Но на этом радостные события не закончились.
0: Что, пирожные принесли?
1: Там помимо золотой медали и золотое колечко. К пьедесталу подошел тяжелоатлет Егор Пушмин и предложил Новицкой выйти замуж. Ты понимаешь, прямо на пьедестале. Ну что ж за великолепие такое? Вообще
0: день,
1: так
0: который
1: здорово.
0: Она будет помнить всю жизнь. Ну что, радуемся за молодежь в добрый путь. Да-да-да. Ну что, совет да любовь.
1: Получается, что так.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Слова абсолютно взрослого человека. Я не жалею ни о чем. Мы сегодня обсуждаем, а что такое взрослость? И что может позволить себе взрослый человек? Об этом будем ждать ваши сообщения в социальных сетях, в том числе поддерживать музыкально. Спасибо нашим исполнителям, проверенным десятилетиями. Но сейчас будем разбирать новости.
1: Поехали!
0: Половина десятого. Новости. Вадим Ривман.
2: Обязательно будут. Доброе утро. Итак, Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между странами. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Пакистана в нашей стране. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента. Это рейсы и логистика. Одним из практических шагов в этом направлении стала встреча на полях Восточного экономического форума. Ранее сообщалось, что авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре. При этом СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре, однако в министерстве информацию не подтвердили, отметив, что речь идет все-таки о возобновлении полетной программы. Более 27 тысяч россиян определили желаемый уровень минимальной оплаты труда. Самые высокие ожидания зафиксированы у москвичей – 64 тысячи рублей, а наиболее скромные – у жителей Кирова – 50 тысяч за МРОТ. А об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Суперджоп». Напомню, официальный МРОТ в России с 1 января этого года составляет 27 093 рубля. На месте схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии нашли тело еще одного альпиниста. Таким образом, число погибших возросло до 15. Судьба еще двоих альпинистов остается неизвестной. В поисковой операции задействован вертолет Ми-8. Напомню, в прошлое воскресенье лавина накрыла группу из 33 человек. 10 из них смогли спуститься самостоятельно. Еще шестеро получили травмы и были госпитализированы. Среди жертв 13 сотрудников подразделений Росгвардии. Гибель альпинистов в Безенги Гийском ущелье стало самой массовой в России почти за четверть века. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после отравления учащихся одной из школ. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Несколько человек были госпитализированы. Отмечается, что угрозы их жизни и здоровью нет. Начато эпидемиологическое расследование. Московская делегация отправилась на международный фестиваль молодежи в Екатеринбург. Фестиваль будет проходить с 11 по 17 сентября. Объединит около 10 тысяч участников почти из 191 страны. Столичная делегация представит стенд «Москва. Город будущего». Активисты расскажут об опыте создания инфраструктуры нового поколения и современных технологий, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Иностранцам помогут узнать о стажировках в столичных компаниях и составить резюме. И еще назову официальные курсы валют. На сегодня доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98.29. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Саша и Рита.
1: Ох, сколько ж интересных слов мы узнаем благодаря этой игре.
2: Ой,
1: родная речь на Ретро-ФМ.
2: Да, друзья, ну что, сегодня мы уже послушали, ты звонишь ей домой, подумали о том, что вот на танцполе круто проходит, а у нас в родную речь бы не прошло, потому что там такие изощренные ударения мы, как правило, разбираем, ну и другие правила русского языка. Не просто так мы все это делаем, конечно же, за денежки до 5000 рублей можно выиграть, поэтому 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем сражаться.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до Журналистов, на улице Большая Крыловка от Серова до Вахитова и на улице Павлюхина от Газовой до Даурской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене в автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48. Выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте Хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2020. Года.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
2: Реклама 0+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: В этой игре мы называем слова со сложными ударениями, иногда правописанием, иногда склонением. Ваша задача — выбрать правильный ответ. И сегодня это предстоит сделать Светлане из Калужской области. Здравствуйте, Светлана.
2: Здравствуйте.
3: Светлана, скажите, игру слушали, слышали, отгадывали?
2: Да.
1: Да, было так, чтобы 5 из 5, вот прям, да я это все знала.
2: Ну, в принципе, я не жалуюсь на свои познания в русском языке. В школе достаточно у меня неплохие были результаты. Ну, хотя я закончила давно.
3: Это хорошо, потому что сейчас мы будем сюда освежать, ну и, собственно, бороться и с нами, и с родной речью, еще и за денежки.
1: 5 вопросов, 5000 рублей на кону. Желаем вам удачи и поехали.
3: Итак, спасибо. Не забывайте, что вам нужно прям называть слово, а не только где ставится ударение. Первая двойка игроков. Воздухопровод или воздухопровод?
2: Воздухопровод.
3: Приняли.
1: Ага. Далее. Асимметрия или асимметрия?
2: Асимметрия.
1: Угу.
3: Далее. Кровоточащий или кровоточащий?
2: Кровоточащий.
3: Приняли.
1: Угу. Примировать или примировать?
2: Примировать.
1: Так.
3: И последнее. Инженерия или инженерия?
2: Инженерия.
3: Приняли.
1: Ну, давайте разбираться. Слова действительно сегодня были очень сложными. Вы сказали воздухопровод, и здесь мы 1000 вам дать не можем, потому что воздухопровод. Далее. Асимметрия вы произнесли, и это правильно. Вот здесь вы зарабатываете деньги. Далее кровоточащий сказали, это неправильно. Нужно было сказать кровоточащий. Далее слово примировать вы произнесли верно, здесь 1000. Ну и в 5-м случае вы сказали инженерия, это неправильно. Правильно звучит инженерия. Таким образом, 2-й и 4-й ответы были правильными, а значит, вы получаете 2000 рублей от Ретро-ФМ.
2: Спасибо. Будем подтягивать.
1: Да, нам всем, да, нам подтягивать нужно. И обращать внимание на такие слова. Они действительно очень сложные. И да, иногда бывает, что есть правильное ударение, есть допустимое. Но здесь в данном случае игра строгая, и мы выбираем именно то ударение, которое является главным, а не допустимым. Ну а сейчас Юра Шатунов и его детство.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Не только детство, но и школу мы вспоминаем в сентябре, первой смене. И благодаря родной речи сегодня мы узнали 5 сложных слов, как их надо произносить. Итак, воздухопровод, асимметрия, кровоточащий, премировать и инженерия. Вот так надо произносить, и тогда будет у вас 5.
1: Да, друзья, вот так вот можно произносить, но если вот не получается, то можете сказать, слушайте, взрослый человек имеет право иногда ошибаться. Потому что именно такая у нас сегодня тема. Пишите все ваши фантазии на тему, что имеет право взрослый человек, во все наши соцсети, мы обязательно очень скоро прочитаем.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
16: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
18: Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы общаемся на тему взрослости. А точнее, продолжаем фразу «Взрослый человек имеет право на ваши мысли из соцсетей». Гаян пишет: «Был молодым, стеснялся ходить заниматься в женские группы по фитнесу. Сейчас мне 40, и мне не стрёмно вообще ничего. А женские группы по фитнесу самые мощные. Попробуйте-ка, мужики. Посмотрим, сколько вы протянете». Вот я то же самое от жены слышал.
2: Точно говорю. Слушайте, я хожу на TRX, всем его советую.
1: Беспощадные
2: там тренировки. Двое мужчин пришли, мне даже... Знаешь, это первый раз, когда я хотела подойти вот так вот по плечу так. Да ты справишься.
1: Да ты просто...
2: Это первый раз
1: такой
2: сложный.
1: Любишь видеть мужские слезы, поэтому на T-Rex эти и ходят. Люблю посмотреть, как мужики плачут.
2: Анна пишет: вот что я вам хочу сказать. Взрослый человек, 43 лет, сейчас выпьет кофе и съест сочник, а не кашу. Под звонкий голос: пока не съешь. И ведь пятница, девчонки, давайте по нашей любимой скумбрии с картошечкой. Да бокал пенного холодного. И пусть завтра я буду как китайский пчеловод, я ведь взрослый, имею право. Всем привет,
1: вас
2: из Калининграда.
1: Не остановить, да. Приятного аппетита всем, у кого подобные планы. Елена пишет: взрослый человек имеет право вскрывать упаковку товара с любой стороны, а не только там, где стрелочка и ленточка. Вот это называется свобода. Это имеешь право.
2: Антоныч говорит: я взрослый человек и имею право быть самим собой. Вот такая вот история.
1: Да, взрослый человек имеет право на отдых и не отвечать на телефон в отпуске. Пусть весь мир подождет. И в целом, ребятки, жизнь одна. Так что бегаем, прыгаем, катаемся на качельках.
2: Анна пишет: Калининград приветствует. Взрослый человек имеет право ездить к морю больше, чем раз в год. Я бы еще добавила: и не оправдываться. Ну, в конце так, да, хочу 5 раз, да, 3 раза. Да сколько хочу вообще. Вот, вот так вот я решила.
1: Ну, мы не закрываем еще тему. Обязательно ее раскроем подробнее. Через...
2: А можно
1: еще
2: маленькая
1: прочитать
2: от Натика? Взрослый человек имеет право наконец завести себе собаку, которую хотел всю детство. Все, пойду поплачу, потом мы скоро вернемся
1: вот
2: и продолжим тему.
1: Мысли похожие, да, спасибо, что прочитала. Ну ладно, вернемся, пишите в соцсетях, а нам пора послушать музыку.

0: столице 10. Приветствуем вас, приветствуем пятницу. Первая смена, Саша, Рита. Продолжим. Надо новости узнать. Вадим Ривман, пожалуйста, поделитесь.
1: Надо, значит, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, Минцифра объявила об официальном запуске в нашей стране сети 5G. Связь уже заработала в 16 городах. Доступ к мобильному интернету высокой скорости получили около 10 миллионов человек. Текущий список городов такой. Москва, Тверь, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Ярославль, а также Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь и Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. Власти прорабатывают запуск сети дополнительно еще в 50 городах до конца этого года. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы большой четверки. Все пользователи Android-устройств получат доступ к 5G в ближайшее время. Ну а в случае с iPhone решение зависит от Apple, отмечают в Минцифры. ПВО минувшей ночью сбило 777 украинских беспилотников. Их сбивали в частности над Брянской, Курской, Белгородской областями, над Крымом, акваториями Черного и Каспийского морей. Минувшей ночью в Саратове на территории логистического центра вспыхнул пожар. Представители ОЗОН проинформировали об отсутствии жертв и пострадавших. В Волгограде во время ракетной атаки получили повреждения 2 многоквартирных дома. Для жильцов развернут пункт временного пребывания. В Ростовской области также ночью отражали атаку. Повреждены несколько частных домов. А губернатор Тульской области сообщил о 2 погибших при атаке беспилотников на регион. Названа зарплата комфортная для покупки московской квартиры в ипотеку. Эксперты, опрошенные газетой «РУ», подсчитали, что средняя заработная плата для приобретения типичной двухкомнатной квартиры в столичной новостройке даже с применением льготного займа под 6% годовых должна составлять по крайней мере 220 тысяч рублей в месяц. В следующем году стоимость рыночных займов может снизиться благодаря постепенному сокращению ключевой ставки. Правда, не исключено ужесточение условий выдачи семейной ипотеки уже с 1 октября этого года. Ну и последнее. Президент Монголии 20 раз выжил 100-килограммовую штангу. Глава государства во время посещения одной из воинских частей зашел в спортзал и выполнил жим штанги лежа. На горизонтальной скамье глава государства сделал 20 повторений со 100-килограммовой штангой. При этом президенту Монголии 58 лет. Жим спортивного снаряда президент Монголии, как отмечается, совершил прямо в рубашке и галстуке, правда, снял пиджак. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98.29. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Ретро-ФМ. Саша и Рита.
0: Доброе утро, наши пятничные, наши ранние, наши трудолюбивые, наши взрослые, которые иногда забывают о том, что взрослым что правильно, можно все.
3: Это наша сегодняшняя тема, если что, ребята, во все соцсети заходите, выбирайте любую, вы же взрослые в конце концов. Вот где вам кайф, там пишите, а мы обязательно все это прочитаем очень скоро.
0: Да, еще устроим для вас свои контроли, разыграем сертификат Marketplace, но сейчас пойдем со звездой одного из наших круизов Ретро-ФМ. Доктор Албан, вперед!

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Гороскоп на пятницу, на 11 сентября. Сегодня будет закладываться фундамент событий на ближайший период, поэтому важно быть внимательными к своим мыслям и желаниям.
1: Овны, сосредоточьтесь на делах и качественно выполняйте все текущие обязанности.
0: Тельцы, у вас ожидается отличный вечер для отдыха и совместных активных игр с детьми.
1: Близнецы, не будьте слишком доверчивыми, смотрите в самую суть вещей, это убережет вас от ошибок.
0: Раки, не давайте обещаний, велика вероятность, что вы не сможете их выполнить.
1: Львы, если у вас рождаются идеи относительно материальных дел, не отбрасывайте их, запишите, ну а потом вернитесь к ним.
0: Девы, подумайте о том, чего вы хотели бы лично для себя в ближайший месяц, но конкретные шаги оставьте на потом.
1: Весы, этот день подходит для тишины, наблюдения и бережного отношения к своим желаниям.
0: Скорпионы, уделите время планированию будущих свершений, ставьте новые цели.
1: Стрельцы, укрепляйте свой статус через простые и надежные поступки, а не через громкие заявления.
0: Козероги, избегайте ситуации, где можно попасть в зависимость от чужого мнения.
1: Водолеи, будьте осторожны с финансами, сегодня легко принять желаемое за действительное.
0: Рыбы, в переговорах лучше опираться на письменные договоренности и не полагаться на устные вещания.
1: А еще просыпайтесь вместе с нами, друзья. Пятница, день-то какой!

0: Так, ну сегодня у нас взрослая тема. Мы ее так и обозначили. Взрослый человек имеет право на. Мы разбираем ваши сообщения, но я предлагаю зафиксировать несколько вещей официально. Вот просто на законодательном уровне. Маргарита, сегодня вы будете выступать той самой законодательной силой, которая будет либо одобрять, либо отрицать. Типа мы еще подумаем.
1: Как здорово, мне дали силу и власть.
0: Вот так, поехали. Первое право, которое выдвигается. Имею право есть только верхушки от кексов и куличей. И не заставят не съесть.
1: Одобряем, одобряем.
0: Хорошо. Имею право не заправлять кровать в выходные.
1: Одобряем тоже.
0: Имею право не доедать невкусную еду. Общество чистых тарелок не обидится.
1: Одобряем 100%.
0: Имею право уйти с гостей без уважительной причины.
1: Одобряем.
0: И делала.
1: Практикуем.
0: Имею право не брать трубку, если не хочу разговаривать, даже если телефон в руках.
1: Это просто не то, что одобряем. Это вообще в топе стоит у меня.
0: А имею право купить игрушку, о которой мечтал 10 лет.
1: 100%.
0: Ну, кстати, это не только про взрослую инфантильность. Знаете, вот Уолт Дисней и его домашняя железная дорога — это легендарная история. А вот как создатель Микки Мауса, будучи уже всемирно известным, богатым и взрослым человеком, построил реально в своем поместье в Лос-Анджелесе миниатюрную железную дорогу. 800 метров она была. Сам сконструировал кабину машиниста и иногда даже надевал форму и катал друзей. Да, ну а потом его это все вдохновило на создание первого Диснейленда.
1: Вот так вот.
0: Так что не убивайте в себе ребенка и балуйте себя хотя бы иногда, даже несмотря на то, что мы все взрослые.

0: Всем классного пятничного утра. Сегодня 11 сентября, а этот день во вселенной ретро-ФМ особенный, потому что у нас сразу три именинника сегодня.
1: И, конечно, мы хотим поздравить, вот честно, каждого.
0: Что ж, девушек вперед, Ингрид. Да-да, друзья, именно под эти классные ритмы мы сегодня поздравляем с днем рождения блистательную Ингрид.
1: Это наша особая любовь. Вот я, кстати, до сих пор вспоминаю, как в прошлом году она отправилась с нами в круиз ретро-ФМ. Она зажигала так, что палубы горели. Мы с ней столько рилсиков записали.
0: О, да.
1: Ой, классная девчонка.
0: Это был супер-мега-крутой концерт. Ингрид, с праздником!
1: Ну, а нам пора переходить к следующему имениннику. Итальяно. Это у нас Пупо.
0: Потрясающий, несравненный и всегда жизнерадостный Пупо отмечает день рождения.
1: Кстати, не так давно он был у нас в прямом эфире. Энергетика у него просто невероятная.
0: Да, поздравляем с днем рождения, маэстро.
1: Но на этом именинники еще не заканчиваются. Вот ее вы узнаете с первой секунды. Ау! Конечно же, это Лада Дэнс.
0: Да, эта пятница не обойдется без поздравлений в адрес нашей фантастической Лады Дэнс. У нее сегодня тоже день рождения.
1: Абсолютная крошиха, красотка, которая точно знает, как жить в кайф, ну и своей невероятной энергией заряжает прям миллионы наших слушателей.
0: Да, желаем всегда сиять, любить и остаться такой же роскошной.
1: Ребята, мы еще раз поздравляем с днем рождения наше вот великолепное трио именинников и благодарим за классные хиты, проверенными несколькими поколениями.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» – воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Собирай! Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
3: «Ретро-ФМ».

0: неделя пошла наша работа первой смены. Так что уже месяца два, да, вернулись?
1: Да.
0: Как? Но все-таки под эту песню у нас появляется другая. Космическая неделя, которая каждый год в апреле проходит, кстати, с визитом интересных гостей.
1: Есть такое.
0: Звонками на МКС.
1: Вообще-то, как бы, да?
0: Да.
1: Вот. А я еще подумала о том, что ну, снится нам греческий остров какой-нибудь с песочком до сих пор. Не зелененький такой, а такой беленький, такая водичка голубая. А это все, что было в круизере от РФ. Ну а как оно может
0: это
1: не сниться?
0: Это мы сохранили, конечно же, тоже навсегда. Отдельный привет победителям круиза, которые наверняка тоже сейчас слушают первую смену и наверняка также вспоминают с легкой грустинкой эти счастливые недели в июле.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января 2027 года. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты, пишет РИА Новости. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат. Речной маршрут между Казанью и набережными Челнами, курсирующий на метеорах, планируется продлить до Менделеевска. Такое предложение обсуждается в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Власти надеются, что возрождение водного сообщения, ранее популярного среди жителей, привлечет больше пассажиров. Скоростной маршрут между Казанью и набережными Челнами был запущен в этом году и уже претерпел изменения. В первой половине лета в расписании появилась остановка в Камском устье, пишет московский комсомолец. В Казани с 6 по 8 ноября откроется международная выставка халяльной индустрии «Умма-форум». Ее организаторы представили программу. На выставке будут халяльные товары, мусульманская одежда, издательская продукция, товары для здоровья и другие. Намечается лекторий и развлечения для детей, пишет московский комсомолец. В казанском метро в тестовом режиме запустили оплату проезда по QR-кодам. В настоящее время воспользоваться услугой можно на станциях Аметьево, Северный вокзал и Авиастроительная. На станциях необходимо зайти в кассовый зал, найти специальный терминал, купить билет с QR-кодом и приложить к турникету. Оплатить проезд можно транспортной или банковской картой, включая МИР, смарт-жетонами, а также биометрией, взглядом через СБП на турникетах. В скором времени оплата проезда QR-кодами будет доступна на всех станциях столичного метрополитена. Реализация этого проекта позволит отказаться от жетонов, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 10:35 на московских часах, этому можете доверять. А вот не верьте всему, что пишут в интернетах.
1: Да, друзья, в этих ваших интернетах, правильно говорить, да, там много фейков, а у нас тоже есть фейки. У нас, правда, и факты есть, и все это в игре «Фейк-контроль», где можно позвонить, с нами сразиться, выиграть сертификат Marketplace на 3-5 тысяч рублей.
0: Игре «Фейк-контроль» мы как санитары интернета. Получается? Мы почищаем его от фейков.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Тесовской, от Теплично-Комбинатской до Копылова, на улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана и на улице Мира от Парковой до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
8: 16+.
9: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
10: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
11: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
12: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
10: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Каждый день ровно в 21:00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: В игре «Фейк-контроль» слушатели пытаются отличить правду от вымысла. Ну и, конечно, заработать денежный приз – это сертификат Marketplace. Сегодня биться будет Евгений за приз из Пермского края. Здравствуйте.
2: Евгений.
3: Алло.
2: Здрасте, здрасте. Вы как-то биться настроены?
3: Ну да, конечно.
2: Ну все, небольшая драчка сейчас да произойдет.
1: Нужно тройной удар совершить для того, чтобы выиграть сертификат на 5000 рублей. Если двойной удар получится, то это тоже приз 3000. За один не дадим. Готовы?
3: Да.
2: Итак, надо для начала выбрать, с кем будем драться. Какой противник? Фото, дыня или гольф?
3: Давайте гольф.
2: Приняли. Ну что ж, погнали. Факты о гольфе. Основная часть поля с короткой, аккуратно постриженной травой в гольфе называется хайвей. Правда или неправда?
3: О-о-о. Да.
2: И это, на самом деле, это неправда. Называется фэйрвей.
1: Ну и некоторые говорят фарватер, не слышал еще. Так, гольф – один из двух видов спорта, в который играли на Луне. Правда или ложь?
3: Правда.
1: Это действительно так. В 71 году второй вид спорта – это метание копья. Вместо профессионального снаряда астронавт использовал геологический бур для сбора лунного грунта.
2: Что сегодня поделаем? В гольф поиграем? Или, может быть, снаряд будем какой-то метать?
1: Ой, мне бур в голову пришел, да? Хорошо.
2: Так, хорошо, у нас один балл есть, и сейчас идем на второй. Значит, в Австралии игрок может получить штраф за попадание в кенгуру. Правда или неправда?
3: Я думаю, что все-таки неправда.
2: И это? Да, это действительно неправда. Там этих кенгуру знаете сколько. На полях Австралии действительно очень много, и игроки к ним привыкли. Поэтому местные правила гласят, если мяч попадет в кенгуру, раунд продолжается без штрафа. Как ни в чем не бывало. Ребята, ну надо беречь кенгуру, они такие хорошенькие.
1: И вкусненькие, хотел сказать.
2: А,
1: или не хотела сказать.
2: Нет, не хотела.
1: Так, Евгений, 2 из 3 – это сертификат на 3000 рублей. Вы красавчик.
3: Супер.
2: Вы прям так...
3: Спасибо.
2: Ой, супер, все. Экзамен сдал пятничный.
1: Разволновали мы Евгения. Поздравляем, да, хорошая игра. Получилось чуть больше про гольф узнали. Ну и пора возвращаться к музыке Gibson Brothers на Retro FM.
0: Фейк-контроль.

0: наши взрослики. Очень серьезные взрослые и не очень те, кто не забывает про своего внутреннего ребенка.
1: Да, друзья, мы сегодня говорим как бы о такой фразе, как взрослый человек может.
0: Имеет право на.
1: Имеет право на. Даже вот так, не просто может, я имею право. Это понятно, особенно в пятницу, несмотря на то, что сейчас 10:46 в Москве. Вот на что же взрослый человек имеет право? Обязательно пишите ваши мысли во всех наших соцсетях. Выбирайте, какую хотите. Вы взрослые, можете решать. А мы прочитаем. Мы тоже так хотим, потому что сами это выбрали.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
11: Реклама 18+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы пытаемся разобраться, на что имеет право взрослый человек. Ваши сообщения из социальных сетей. Вот нам друг из Санкт-Петербурга пишет. Артем, имеет право не ходить в школу и не делать домашку, а имеет право играть в PlayStation.
2: А Гульнара говорит, что взрослый человек имеет право принимать самостоятельно свое решение. Это глубокая мысль.
1: Ну, с этого, я думаю, да, надо начинать. Елена пишет, здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. В пятницу имеет право на шашлык взрослый человек.
2: Не только на шашлык.
1: А почему только в пятницу?
2: Ольга говорит, в день трезвости сегодня взрослый может по шампусику. Лейла говорит, доброе утро, взрослый человек имеет право носить вещи красного цвета. Даже если муж бурчит, опять красное купила. Ну, я взрослый, имею право.
1: Насчет бурчит, знаешь, мы тут начитались всех этих приколюх. И Николай пишет. Взрослый человек имеет право не писать глупые комментарии. Классный руководитель вошел.
2: Олеся говорит, взрослый человек я и имею право гулять до скольки хочу, а не вот это, в 11 дома.
1: А Юля пишет, купить себе железную дорогу и вон ту огромную розовую собаку. Да, мы сегодня поднимали тему, когда не позволяли себе в детстве, кто вот собак, кто игрушку какую-то, мечтал. Да, а вот сейчас во взрослой жизни может уже себе позволить. И кто знает, может быть, это тоже принесет счастье.
2: Ольга пишет, доброе утро, дорогие Рита и Саша. Взрослый имеет право не слушаться, что там ему говорят или советуют. Можно и не слушаться маму, папу, детей и даже внуков. Что хочу, то делаю. Хочу пряники им, хочу баранки. Привет огромный из солнечного Калининграда.
1: Хочу поделиться. Игорь Сергеевич пишет. Взрослый человек имеет право налево, но уже не тянет.
2: А вот Ленусь написала, взрослый человек имеет право на честный ответ. Я не знаю. Вместо того, чтобы выдумывать на ходу. Можно честно признаться и сразу предложить найти того, кто знает. Это про ответственность, а не про слабость.
1: Да, Алексей пишет, имеет право на выбор топлива для своего автомобиля. Хочу 92-й, значит, будет 92-й.
2: Хочу на велосипеде еду. Ну, поеду на велосипеде, что. А Наталья говорит, всем привет. Взрослый человек имеет право иногда быть не очень взрослым и просто дурачиться, петь песни под ретро-ФМ, подтанцовывать на кухне под хиты.
1: А это можно делать 24/7, но с особым рвением. Конечно же, с 21:00, когда начинается вечеринка ретро-ФМ, а пятничная вечеринка это все-таки что-то особенное. Поэтому ни в коем случае не пропустите. Да вообще, всем нашим коллегам, ведущим ретро-ФМ, привет, желаем такого же пятничного настроения. Мы-то вернемся уже в понедельник.
2: Да, друзья, а вам желаем, чтобы вы вспомнили, что сегодня пятница, вы все взрослые, классные люди и можете в эту пятницу делать, что вы только хотите.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Московское время. 11 часов. Пятница. 11 сентября. И Дмитрий Королёв, который успел подготовить новость уже к этой минуте. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Россиян предупреждают, фейковые карты автозаправочных станций появились для того, чтобы собирать пользовательские данные на фоне перебоев с топливом. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Международной ассоциации по факт-чекингу Владимир Табак. По его словам, это яркий пример того, что как офлайн-ситуация подталкивает к созданию подобных проектов. В дальнейшем они становятся серьезной угрозой для граждан и государства, так как начинается системная работа против всей страны. Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином на саммите АТС пока не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако, по его словам, исключать контакты гипотетически нельзя. Ну а ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что главы государств договорились провести обстоятельные переговоры на полях саммита в китайском Шэньчжэне в ноябре. Россия признательна Объединенным Арабским Эмиратам за готовность принять переговоры по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Москва исходит из того, что у эмиратских друзей эта готовность имеется», — отметил он. Ранее замминистра иностранных дел Михаил Галузин отметил, что Эмираты, Катар, Саудовская Аравия и Ватикан как посредники способствуют взаимодействию между Москвой и Киевом. Первый снег выпал на Дальнем Востоке, в том числе на вулкане Горелый на Камчатке. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Анна Приходько. Она отметила, что специальных наблюдений в горах специалисты не ведут, но такое явление вполне обыденное. Ну а жители Камчатки в соцсетях отмечают, что всего днем ранее в районе Горелого промышляли грибники. Это место славится ежегодными урожаями подосиновиков и маслят. Ну а в Италии состоялась историческая гонка. Соревновались беспилотные болиды. Внешне они очень похожи на машины Формулы-1. В заезде участвовали 5 команд. Люди только готовят машину к старту. Самим болидом управляют микросхемы. Одним из гонщиков, которые готовили технику к заездам, был россиянин Даниил Квят, бывший пилот Формулы-1. По его словам, технология быстро развивается, но человека искусственный интеллект все-таки не заменит. И о валюте на эту пятницу. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Пока все, а далее встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова и вашу любимую музыку. Всем отличного дня!

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Да, насмотрелась, конечно, ночь на наши тайны, как всегда, посидела. Ой, слушайте, иногда просыпаешься, вот, да, столько мыслей с утра в голове разных. Снег там где-то что-то уже успел выпить первый в некоторых регионах, как всегда, неожиданно. Ух, до мурашек. И опять же, непонятно, что с интеллектом этим искусственным, то ли он нас поработит, то ли пощадит. Так до сих пор я, честно говоря, не понял. И что теперь со всеми этими мыслями делать, спрашивается. Кто-нибудь знает? Пожалуйста, подскажите. Ну, пусть, наверное, пока полежат, что ли, до понедельника где-нибудь там мысли эти на дальней полочке чертогов разума. Ну, рядом со списками всяких дел, которые мы перенесли с вами на потом. Пятница, в конце концов, важнее всей этой ерунды, правильно? Вот, музыка любимая, опять же, настроение правильное продолжит создавать. Впереди группа «Роксет», «Европа» и многое другое. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем «Ретро-ФМ», всем пятница.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж.
9: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
13: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
14: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
15: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 15+.

0: Потрясающая группа Roxette на Retro FM. Удивительная, конечно, химия между артистами была на сцене и в музыке, и в клипах. Многие поклонники в свое время были уверены, просто, может быть, кто-то и до сих пор так думает, что Мари Фредриксон и Пер Гесли состояли в романтических отношениях, но только не признавались никому. На самом деле, они всегда были исключительно близкими друзьями и коллегами. Пер признавался, что именно это спасло группу от громких скандалов, помогло им проработать вместе более 30 лет. Я уже рассказывал более подробно о замечательном шведском коллективе Roxette в программе You. Судя по запросам в интернете, этот выпуск оказался очень-очень востребован. Кстати, подкасты всех выпусков программы You есть на нашем сайте. Там про многих артистов на сайте Retro FM в мобильном приложении, которое, кстати, называется Radio Hub. Ну, а на этой неделе, в субботу, то есть уже завтра, будет новый рассказ про очередную знаменитость. На этот раз вспомним Джо Кокера. Программа You по субботам на Retro FM с 13 до 14. Не пропустите.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Сибирском тракте от Мира до Журналистов, на улице Чернышевского от Нариманова до Левобулачной и на улице Кулгали от Агачлык до Юлиса Фучика. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-потоки Retro FM.
0: 12+.

0: Ну, знаете, байло так байло. Мы же не против, что мы маленькие, что ли. Все люди взрослые. Хватаем, значит, свои байлы эти и конмиги, и все остальное. И используем все по назначению. Им ямор тоже по назначению, чтобы не простаивало без дела. Только аккуратнее, пожалуйста, не повредите себе там чего-нибудь. Не поцарапайте байлы. Аккуратность, она, знаете, тоже в пятницу не повредит. Дальше. Певица Сандра, веселые ребята и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте. Всем еще раз байло, получается.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Интернет-батл RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Столица, полдень. Вот она, пятница, продолжается 11 сентября. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. По данным Минтранса, Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. При этом ведомстве отмечают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы, пишут «Известия». 3 татарстанских вуза вошли в пятерку лучших региональных университетов России по качеству приема в текущем году. Лидером рейтинга стал университет Иннополис со средним баллом зачисленных на бюджет первокурсников 89,2. Второе место занял Новосибирский государственный университет со средним баллом 84,4. На третьей строчке оказался Казанский государственный медицинский университет с результатом 83 балла. Казанский федеральный университет занял 5 место. Средний балл поступивших на бюджет составил 79, пишет «Коммерсант». В Казани с 17 сентября по 26 октября ограничат движение транспорта по улицам Мира и Азина. Это связано с работами по ремонту автомобильной дороги. С 17 сентября по 18 октября движение перекроют по улице Мира на участке от улицы Хализова до Тополевой. Также с 20 сентября по 26 октября ограничения ведут по улице Азина на участке от улицы Тополевой до здания номер 112А по улице Азина, сообщает портал мэрии Казани. С 12 по 19 сентября в Казани в рамках фестиваля креативных индустрий «Город Реактор» пройдет открытый лекторий. Участники обсудят развитие города через современное искусство, особенности арт-рынка, перспективы татарской анимации, продюсирование территории и анимацию для взрослых. Для участия во всех мероприятиях необходимо пройти регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. Лекторий станет частью фестиваля «Город Реактор» и подведет итоги работы лаборатории арт-резиденции в 2026 году. И в завершении курса валют на сегодня. Доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Нет, ну вот как такое объяснить? Скажите мне, пожалуйста, главный вопрос. Почему опять не я? Жительница штата Мэриленд, США, купила 3 лотерейных билета. И что, думаете, все 3 оказались выигрышными? Просто все 3. Почти 13 миллионов на наши деньги человек получил. А ты иногда едешь, и тебе даже 3 подряд зеленые светофора не хотят попадаться. Обязательно какой-нибудь, а то эти то все 3 будут красными. Но ничего, ничего. Зато песни у всех подряд у нас лучшие в мире. У всех слушателей ретро-ФМ, я имею в виду. В самое ближайшее время рядом с нами Джош Харрисон, Татьяна Буланова, Крис Норман. И даже это еще не все. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной пятницы.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы – жилой комплекс «Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Яналиф». Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай! Вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Казань. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
17: Больше сделок.
16: Квартиры от агентства «Статус».
17: Строительство загородных домов от честного застройщика.
16: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
19: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
21: 12+.
22: Ретро-ФМ.

0: Не просто 1/4 Beatles, а легендарный, в том числе и сам по себе Джордж Харрисон, Got My Mind Set On You. Кстати говоря, научился играть за всю свою жизнь более чем на 25 различных музыкальных инструментах, хотя никогда профессионально не изучал нотную грамоту. Он просто на слух записывал музыку. Ну, помимо привычных гитары, бас-гитары, были всякие экзотические инструменты, ситар, сарод, тамбура. И табло. Я даже, знаете, мне кажется, ударение могу неправильно ставить. Не то чтобы, не знаю, название этих инструментов, в принципе, боюсь даже их неправильно произнести. Ну, конечно, фортепиано, орган, гармониум, губная гармоника, маримба, укулеле. Ну, понятно, укулеле сегодня вряд ли кого-то удивишь. Даже я могу кузнечика, если что, при случае. Друзья, а все мы можем, любим, ценим и обожаем музыку любимую здесь на Ретро-ФМ. Мадонна, Корона, очень скоро Лев Лещенко. Все это здесь, в Москве, уже 12 часов и 35 минут. Пятница продолжается.
1: Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдин». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года. Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Говорят, вот пятница чудодейственна во многом из-за эффекта предвкушения и ожидания. Но это, знаете, как с отпуском. Ожидание — такой дополнительный бонус для хорошего настроения, но не предвкушением единым, как говорится, друзья. Мы-то с вами знаем, как оно там в выходных. Уж постараемся как следует во всех позах, как говорится, выспаться, чтобы как следует, ну и все остальное тоже. А музыка помогает, как всегда, до завершения этого часа. Группа Space, также Татьяна Воронина. И много чего еще нас ждет впереди. Увлекательного, музыкального, мелодичного. Потому что это Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
16: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит... Пришла золотая, пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
17: Пятерочка доставляет.
18: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
19: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Опять назад пустым ехать?
21: Забудь! Есть в Азии «Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
22: А что с оплатой?
21: До 75% после загрузки.
23: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
24: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Московское время 13:00. Это пятница. Это 11 сентября. Добрый день. И с последними актуальными новостями к нам пришел Дмитрий Королев. Дим, доброе утро. Ну, в смысле, добрый день уже, наверное, да?
1: Да, добрый день, Юра. Приветствую, друзья. Повлияет ли запуск 5G на стоимость услуг связи? Однозначного ответа нет. Как заявил IT-эксперт Эльдар Муртазин, операторы могут начать брать дополнительную плату. Однако, возможное повышение тарифов не будет напрямую связано с внедрением сетей пятого поколения. По его словам, которые приводят News.ru, часть компаний может включить доступ к 5G в существующие тарифы как минимум на первое время. Напомню, сегодня операторы «Большой четверки» запустили сеть мобильной связи пятого поколения в 16 российских городах. Это позволит пользоваться более высокой скоростью мобильного интернета. Центр избирком пригласил 12 международных миссий для наблюдения на сентябрьские выборы. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. По ее словам, наблюдатели уже начали работу в России. Напомню, 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах страны. Избирательные участки откроют и за рубежом. В России может появиться детская книжная карта. Ее номинал составит 3000 рублей. Правительство предлагает запустить ее в пилотном режиме в 10 регионах страны со следующего года, а к 30-му распространить на все субъекты. Цель проекта – помочь семьям с маленькими детьми покупать качественную литературу и воспитывать у них любовь к чтению с раннего возраста. Кстати, впервые идею о книжной карте озвучил президент в прошлом году. 25 лет после трагедии в США вспоминают погибших в результате теракта 11 сентября в Нью-Йорке, провели памятное шествие. А накануне вечером в небе над городом из светящихся дронов выстроили башни-близнецы Всемирного торгового центра в полной былой величине. Всего было задействовано 2977 дронов. Каждый из них символизировал одного погибшего. Это были не только граждане США, но и еще 92 государств. Работа по пятницам может довести до выгорания. К концу рабочей недели у многих снижаются внимание и концентрация. Об этом рассказала психолог Екатерина Кольцова. Поэтому, по возможности, важные встречи и сложные задачи не стоит оставлять на последний день перед выходными. Лучше планировать их на вторник или среду. К этому времени человек уже входит в рабочий ритм, но еще не успевает сильно устать. И о валюте на эту пятницу: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98.29. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Хочется, конечно, чтобы блистало, сверкало. Да. Ну, удовлетворить такое сможет, например, мне кажется, вечеринка ретро-ФМ, которая ежедневно с 21 до полуночи без перерывов на обед и выходные. В том числе и особенно сегодня, в пятницу, тоже будет здесь, будет с нами красивый микс лучшей в мире танцевальной музыки. Это обязательно. Ну, до этого момента много всего хорошего. Спасибо большое первому поющему диск-жокею Советского Союза Сергею Минаеву. Далее нашу музыкальную программу продолжат очень известные люди, которые тоже во многом преуспели. Сандра, Владимир Высоцкий, Гаррет Гейтс и не только. Прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличной пятницы.
1: С Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа Битлз. Подробности завтра, в субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама. Geely Citroen. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely Citroen. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000. Льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне не пришла?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Ой, настроение, конечно, такое пятничное. Вот прям так и захотелось податься куда-нибудь. Не знаю, может, в гости кто-нибудь позовет. Подожду пока. Приглашений. О, а сейчас про других гостей напомню. Кстати говоря, про дорогих гостей, которые приходят к Максиму Ковалевскому по воскресеньям в 13:00. Не просто приходят, а отвечают в шоу «Дорогие гости» на вопросы, которые, между прочим, задаете вы, наши слушатели. Вопросы бывают каверзные, но, естественно, смешные. Есть возможность заработать приличную сумму денег. Представляете, вот так это работает. Если гость отвечает неверно, а такое частенько случается, вот, пожалуйста, ближайшая возможность уже в это воскресенье. Кстати говоря, кто там будет в гостях? Придет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Еще раз не пропустите, включайте Ретро ФМ в 13:00. Шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Скучно точно не будет.
1: Реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554 20.

0: Так, что-то важное хотел напомнить. Ой, кстати, даже не одно, а много важного хотел напомнить. Ну, во-первых, через 10 минут на Ретро-ФМ Филичита. Это надо принимать во внимание. А можно и нужно, друзья мои, передавать и поздравлять. И, кстати, тоже, во-первых, вот уже завтра, в субботу, в программе «Ю» расскажу о замечательном исполнителе Джо Кокере. Ну, просто хотел напомнить. В 13 часов по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока, до завтра. Ведите себя хорошо. Хотя, что это я? Пятница же. В общем, ведите себя, соответственно, этому важному дню недели. Всем пока, побежал.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

14 часов. Настало время приветов, поздравлений и любимой музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. Всем привет, это Филичита, пятничная территория счастья и не просто хорошего, а праздничного настроения. Празднуем пятницу, друзья, и не забываем присылать приветы с добрыми словами. Адресую их всем, кому хотите, обязательно пишите в наши социальные сети Ретро-ФМ Казань, а также в бот «Выбери радио» с пометкой Ретро-ФМ Казань. Качаем неповторимый вайб замечательного дня и создаем моменты счастья. Меня зовут Нелли Рахманова, рада быть с вами сегодня целый счастливый час и поистине творить волшебство с помощью музыки Феличита. Пусть музыка попадет точно в настроение, нивелирует рутину, будни и напомнит, что впереди столько хорошего. И у нас именно такие песни. Ловите волну счастья, в данном случае морскую, вместе с Юрием Антоновым в самом начале Феличита на Ретро-ФМ Казань.

0: Юрий Антонов о самых сокровенных грезах всех отпускников о море и дороге к нему в программе «Феличита» на Ретро-ФМ Казань. Делитесь в сообщениях, кстати, куда бы вы отправились прямо сейчас, если бы можно было сорваться в путь. Пишите в наши социальные сети «Ретро-ФМ Казань», а также в бот «Выбери радио» с пометкой «Ретро-ФМ Казань». И добавляйте скорее, добавляйте яркого, солнечного, теплого настроения, которое ввиду пятницы должно быть по умолчанию, но умалчивать об этом не стоит. Вот такая игра слов. «Привет, Ретро! Привет, Казань! Привет, Московский!» – пишет Гульсина. «Риме привет! Привет, Алие Исаевне, Зое Бадалиной привет! Отличной пятницы вам и супер настроения! Вот люблю такие сообщения, заряжающие на максимум, на все 100. Передаю привет другу Иделю с возвращением, желаю успехов. Сообщение такое прислал Рамиль, спасибо. Привет, Олесе, девушке, которую люблю, пишет Сергей. Желаю хорошего вечера и жду встречи. И она обязательно случится, Сергей, ведь это пятница, значит, впереди только хорошее. Теплые встречи, долгие прогулки и песни, которые попадают прямо в сердце. В программе «Феличита» именно такие. Про счастье, мечты и, конечно же, про то самое. Главное чувство. Хуанес и Тото Кутуньо на Ретро-ФМ Казань.
1: «Феличита» на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

Это был Хуанес и уносящий в пляс ритмы латино в продолжении Феличита на ретро-ФМ Казань. Пятницу, друзья, не устану повторять, что сегодня пятница, а значит настроение заряженное, музыка зажигающая, планы на уикенд самые невероятные. Позитив, конечно. Делиться нужно обязательно. Как это сделать? Найти социальные сети ретро-ФМ Казань, а также есть отличный бот «Выбери радио». Конвертируйте позитив в тексты с миллионом эмоций и добрейших, нежнейших слов. Меня зовут Нелли Рахманова. Творим магию эфира вместе, друзья. И это ведь великая сила. Чей-то день сегодня будет сделан вне всякого сомнения. Привет, любимое радио! Хочу поздравить с днем рождения близкую подругу Айгуль Сураеву и пожелать любви, добра, успехов в жизни и много счастливых моментов, пишет Нина. Обожаю музыку ретро-ФМ, много хорошего с ней связано, добавляет она. Спасибо, Нина.

0: Фати, мы поздравим вашу подругу-именинницу с днем рождения, пожелаем счастливого дня и праздничного настроения. Ну а следующая композиция, надеюсь, поможет сделать это настроение еще ярче. Старый приятель называется так, группа российская, и Blue System на Retro FM Казань.
1: Делитесь счастьем.

0: 14:20, друзья, на часах в студии. Вы слушаете Феличита на Ретро-ФМ Казань. Добро пожаловать на территорию счастья и солнечного настроения. Пишите в социальные сети Ретро-ФМ Казань и в бот «Выбери радио». Делитесь эмоциями и теплыми словами, готовыми согреть в любую погоду.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем будет до 16 градусов тепла, ветер северо-западный слабый, со скоростью 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только два дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, третий этаж.
9: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Дона Саммер, иначе госпожа Лето и ее Hot Stuff в разгаре Феличита на Ретро FM Казань в эту сентябрьскую пятницу. Любимый, кстати, всеми день недели, утверждающий, что жизнь полна невероятных поворотов и виражей, и моментов волшебства. Так давайте творить его вместе. Пишите наши социальные сети и в бот «Выбери радио». Все приветы, все поздравления, адресованные самым близким и дорогим. Все ваши послания будут озвучены в прямом эфире незамедлительно. Надию Ахтямовну с днем рождения поздравляет коллектив. Желаем вам неиссякаемой энергии, новых достижений, вдохновения для самых смелых идей. Пусть каждый день будет наполнен радостью, гармонией и приятными событиями. Счастья, здоровья и благополучия желают. Ретро FM, привет! Сестренке Ане привет из Питера. Желаю замечательного наполненного дня и побольше любимой музыки. Сообщение от Антона. Пятница официально признана днем, когда даже кофе бодрит сильнее. А старые хиты звучат как саундтрек к идеальному дню. Феличите на Ретро FM. Мы не обещаем сократить рабочий день, но точно поднимаем настроение. Готовьтесь к очередной порции музыкального счастья. Будет вам побольше. Крис Дебур и группа «Круг» на Ретро FM Казань.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Главный романтик ретро-вселенной Крис Дебур в продолжении счастливого часа на ретро-ФМ Казань, друзья. Самые драгоценные хиты из золотой коллекции этой золотой осенью. Пишите свои сообщения в социальной сети ретро-ФМ Казань, наш бот «Выбери радио». Рад принимать все ваши сообщения. А я, меня зовут Неля Рахманова, рада их всех озвучить в прямом эфире. Татьяну Малькову с днем рождения поздравляют коллеги и друзья. Пусть дедлайны сами себя закрывают, кофе всегда будет вкусным, а настроение отличным. Желаю, чтобы все получалось легко, поводов для радости было как можно больше. Пусть сбываются не только рабочие планы, но и самые заветные мечты, пишут коллеги. И это просто замечательное поздравление, которому нам остается добавить лишь музыкальный презент. Совсем скоро GGB на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений, пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: Уорхаус вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Форт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
5: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
1: 16+.
6: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Немного экзотики, много драйва и стопроцентное ретро-настроение. Это Маракеш от GDB в продолжении Феличита на Ретро-ФМ Казань. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях, пишите в бот, выбери радио, и ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире. И это происходит прямо сейчас. Друзья, поздравляю с днем рождения Алису Хисамову. Сегодня твой день. Сегодня можно хотеть всего и сразу. И это будет не каприз, а праздничное право. Пусть желания исполняются легко, пишут они. А мы соглашаемся? Конечно же, пусть. А музыка ретро пусть дарит праздничное настроение. Мистер Президент и Евгений Белоусов на Ретро-ФМ Казань.

встречал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: нежности и красоту ваших невероятных горячих сердец. Хорошего вам дня, и пусть выходные будут по-настоящему счастливыми. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Реклама.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь-соль Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь-соль Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соль Висар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 25.15.00 на Retro FM. В ближайшие минуты Адриан Челентано, группа Hi-Fi и Тина Тернер. И прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. Он уже в студии. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Изменений не произошло. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснил решение ускорением текущего ценового давления и ростом проинфляционных рисков. Для обычного человека это означает, что вклады остаются выгодными, но кредиты дешевле не станут. Это касается и ипотеки. Ну а ранее финансовые аналитики прогнозировали к концу текущего года ключевую ставку на уровне 13-13,5%. Ну и отмечу, у регулятора впереди запланировано еще два заседания. Волноваться не нужно. Вышки 5G безопасны для здоровья россиян из-за более частой установки, излучения от них меньше. Как заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, запуск нацелен прежде всего на промышленную эксплуатацию и улучшение жизни граждан. Технология 5G необходима и для развития беспилотного транспорта. Напомню, сегодня Минцифра сообщила об официальном запуске связи пятого поколения в 16 городах страны. До конца года технологию внедрят еще в 50. Школа доверия. Минпросвещение запустила линию психологической помощи. По единому бесплатному номеру могут звонить школьники, их родители и учителя. Поддержку оказывают квалифицированные психологи-консультанты. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, важно не бояться обращаться. Это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации. В США выпустили монету в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Номинал 50 центов. Напомню, ровно 25 лет назад 19 террористов захватили 4 пассажирских лайнера. Два самолета они направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Третий борт взял курс на здание Пентагона. Четвертый лайнер последовал в сторону Вашингтона, но по пути разбился. По официальным данным, в результате терактов погибли 2977 человек. Это граждане США и еще 91 государства. Ну а власти Сан-Франциско объявили чрезвычайную ситуацию из-за стремительного роста стоимости аренды жилья. Одной из причин стал приток высокооплачиваемых специалистов в технологический сектор на фоне бума искусственного интеллекта. Мэр города Дэниэль Люри предложил законодательно ограничить размер повышения арендной платы. Это сопровождается увеличением числа выселений. И о валюте на эту пятницу. Доллар пока что 84 рубля 35 копеек, евро 98,29. На этом все, а далее на Retro FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Ну, сегодня, кстати, особенно приятно возвращаться под крышу дома своего, потому что пятница на дворе, с чем я нас, собственно, всех и поздравляю. 15:19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт «Ля Буш», песня из «Обыкновенного чуда» и дуэт «Мэйвуд».
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
3: Болей за Казань по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход.
10: Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909. 249-1909.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
2: 12+. Ретро FM.

0: что такое любовь, друзья? Любовь — это когда ты не в одном глазу, а она все равно красивая. Про любовь, о чем же еще? Лябуш на Ретро FM в 15:34. А уже совсем скоро у нас в Blue System веселые ребята и Сани от Бонем.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений, пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы знаете, друзья, говорят, что однажды ученые таки выяснили, чего хочет женщина. Но, правда, она уже к этому времени передумала. Сори, маленькая Сара, это Блюзистем. Дитер Болен на Ред ФМ 15.48. Меня зовут Антон Веселов. А до конца часа с нами Бонни Тайлер и Игорь Иванов.

0: В Москве 16.00 на Ретро-ФМ. В ближайшие минуты Робби Уильямс, Самоцветы и Крис Ри. Ну и прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Сегодня Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 14%. Впервые с апреля прошлого года была прервана серия из 10 снижений подряд. Решение совпало с ожиданиями рынка. Большинство экономистов прогнозировали сохранение ставки. В ЦБ отметили, что пространство для снижения сузилось. Инфляция в годовом выражении в начале сентября составила 6,29%, при цели 4%. Базовая инфляция выросла с 5,3% до 7%. Также сохраняются риски со стороны топливного рынка и неопределенность параметров бюджета. Владимир Путин и премьер-министр Индии Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Лидеры виделись менее двух недель назад, 31 августа, на саммите ШОС в Бишкеке. В Кремле подчеркнули, что Россия высоко ценит доверительные отношения между Владимиром Путиным и Моди, которым нравится общаться в неформальной обстановке. Владимир Путин начал трехдневный визит в Индию, в ходе которого примет участие в 18-м саммите БРИКС и проведет ряд двусторонних встреч. В Минприроде призвали определиться с компаниями, готовыми стать операторами добычи полезных ископаемых в мировом океане. Добыча начнется после принятия на международном уровне правил разработки минеральных ресурсов, что ожидается не ранее 2027 года. По данным российских геологов, промышленная добыча на морском дне в долгосрочной перспективе даст прирост к ресурсам на суше 93% кобальта, 13% марганца, 8% меди и почти 4% никеля. Информационный центр ЦИК России начнет работу 17 сентября. В нем будет освещаться ход голосования на выборах в единый день голосования 20 сентября. В этот день глава ЦИК Алла Памфилова представит доклад о готовности избирательной системы, пройдет разделение ключей дистанционного электронного голосования и откроется видеостена с трансляцией с помещений для голосований по всей стране. И одно из исследований показало, что начальники чаще хвалят тех, кто лучше себя преподносит, а не тех, кто объективно лучше работает. Сотрудники с высоким уровнем самомониторинга получали более высокие оценки руководителей, но при оценке по объективным показателям преимущество исчезало. Чем больше свободы было у руководителя при выставлении оценки, тем сильнее проявлялся эффект самопрезентации. Исследователи предлагают сделать систему оценки объективнее, заранее определять понятные критерии, учитывать несколько источников информации и фиксировать конкретные примеры результатов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы!

0: Девушка неробкого дизайна, так бы я ее назвал. Ну, сейчас, конечно, она уже остепенилась, подстриглась, а когда-то, вспомните этот легендарный ирокез. Дизайрлес на Ретро-ФМ в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Билли Джоэл, Ларис Черникова и Лайонел Ричи. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз». Подробности завтра, в субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: ОАО РЖД предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
12: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж.
13: Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
15: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
16: 12+.
17: Ретро-ФМ.

0: Пятница, друзья, а значит, мы уже начинаем ждать дорогих гостей. Каждое воскресенье в час дня Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. В ближайшее воскресенье в шоу «Игру дорогие гости» придет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Не пропустите. Включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет, а ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Татарстан от Нариманова до Профсоюзной, на улице Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева и на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.
8: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Прелестная блондинка с сексуальным голосом, да еще и с именем Сиси. Не женщина, мечта поэта, да, друзья, это все про нее. Это Сиси Кейч на Retro FM 16:48. Меня зовут Антон Веселов. Ну а вслед я прощаюсь, собственно, с вами до понедельника. Всем отличных выходных. Даль на Retro FM встречайте Олега Орлова. А до конца часа здесь Дэвис Русос и Юрий Штунов.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
8: Реклама 18+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
16: А что с оплатой?
15: До 75% после загрузки.
17: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение АО Т-Банк 0+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: столице 17.00. Андрей Губин и Белинда Карлайл совсем скоро подарят нам свои лучшие песни здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января 2027 года. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты, пишет РИА Новости. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат. Речной маршрут между Казанью и набережными Челнами, курсирующий на метеорах, планируется продлить до Менделеевска. Такое предложение обсуждается в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Власти надеются, что возрождение водного сообщения, ранее популярного среди жителей, привлечет больше пассажиров. Скоростной маршрут между Казанью и набережными Челнами был запущен в этом году и уже претерпел изменения. В первой половине лета в расписании появилась остановка в Камском устье, пишет московский «Комсомолец». В Казани с 6 по 8 ноября откроется международная выставка халяльной индустрии «УММА-форум». Ее организаторы представили программу. На выставке будут халяльные товары, мусульманская одежда, издательская продукция, товары для здоровья и другие. Намечается лекторий и развлечения для детей, пишет московский «Комсомолец». В казанском метро в тестовом режиме запустили оплату проезда по QR-кодам. В настоящее время воспользоваться услугой можно на станциях Хаметьево, Северный вокзал и Авиастроительная. На станциях необходимо зайти в кассовый зал, найти специальный терминал, купить билет с QR-кодом и приложить к турникету. Оплатить проезд можно транспортной или банковской картой, включая МИР, смарт-жетонами, а также биометрией, взглядом через СБП на турникетах. В скором времени оплата проезда QR-кодами будет доступна на всех станциях столичного метрополитена. Реализация этого проекта позволит отказаться от жетонов, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Самое время готовиться сказать своим коллегам по работе прощальные слова, ведь трудовая неделя подходит к концу. Завтра теплые сентябрьские выходные, которые, если на 100% повезет с погодой, можно даже сравнить с коротким отпуском. Он, между прочим, бывает весьма полезен и в межличностных отношениях на работе. Уверен, что и отдыхать вы будете под лучшую музыку последних десятилетий. Дмитрия Маликова на Ретро-ФМ уже скоро сменит Константин Никольский и Ким Уайлд. В Москве 17:18. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного вечера. Не прощаюсь с вами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Папа, а мы все купили к школе?
6: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
5: А маме тоже Теннет купим?
6: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
9: Реклама 0+.
10: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар, Будущее, Дом Дау, Кристалл, Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абудинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шизовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Первый Красногвардейский». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «ПСФ Кросс». Полный список победителей на сайте премиерекорде.ру.
12: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
13: Шоу, где характер решает все.
14: Вставай, вставай!
13: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
14: Да!
13: Болей за Казань. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
15: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
16: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
17: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: «Неважно когда, неважно где», так называется эта песня Шакиры, из ее первого англоязычного и третьего студийного альбома, который в начале 2000-х стал настоящим прорывом для певицы из Колумбии. Уже очень скоро она стала очень популярной по всему миру, а не только в Латинской Америке. Кстати, напомню, что в программе «Ю» на Retro FM можно услышать много интересных историй, песен, любимых артистов. Каждую субботу с 13 до 14 мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» уже завтра на Retro FM с часу до двух дня. Кстати, очередной выпуск будет посвящен Джо Кокеру.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Левобулачной от Мартына Межлаука до Татарстан, на улице Кулгали от Фучика до Агачлык и на улице Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейла H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте Хавейл.ру. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года.
1: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

быстрый кречет. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить.

0: С жарким приветом из Египта и Type на Retro FM. Кстати, россиянам на днях посоветовали отказаться от поездок за границу ради собственного здоровья. Отдыхать внутри страны, чтобы не подвергать себя рискам. Ну, бархатный сезон на Черноморском побережье никто не отменял. А какая классная погода там ожидается в эти выходные. Вот уж точно не нужен нам берег турецкий и далекий. Жаркий Египет тоже. Хотя в понедельник мнение может измениться, как и погода. Впрочем, не будем забегать вперед. Разве что скажу, что через несколько минут послушаем на Retro FM лучшие хиты группы Queen и комбинации. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного пятничного вечера.
1: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
11: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Звезды Льва Лещенко и группа Рики Поври ярко засияют в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ. 6 вечера в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. По данным Минтранса, Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. При этом в ведомстве отмечают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы, пишут «Известия». 3 татарстанских вуза вошли в пятерку лучших региональных университетов России по качеству приема в текущем году. Лидером рейтинга стал университет Иннополис со средним баллом зачисленных на бюджет первокурсников 89,2. Второе место занял Новосибирский государственный университет со средним баллом 84,4. На третьей строчке оказался Казанский государственный медицинский университет с результатом 83 балла. Казанский федеральный университет занял 5 место. Средний балл поступивших на бюджет составил 79, пишет «Коммерсант». В Казани с 17 сентября по 26 октября ограничат движение транспорта по улицам Мира и Азина. Это связано с работами по ремонту автомобильной дороги. С 17 сентября по 18 октября движение перекроют по улице Мира на участке от улицы Хализова до Тополевой. Также с 20 сентября по 26 октября ограничения ведут по улице Азина на участке от улицы Тополевой до здания номер 112А по улице Азина, сообщает портал мэрии Казани. С 12 по 19 сентября в Казани в рамках фестиваля креативных индустрий «Город Реактор» пройдет открытый лекторий. Участники обсудят развитие города через современное искусство, особенности арт-рынка, перспективы татарской анимации, продюсирование территории и анимацию для взрослых. Для участия во всех мероприятиях необходимо пройти регистрацию, сообщает портал мэрии Казани. Лекторий станет частью фестиваля «Город Реактор» и подведет итоги работы лаборатории арт-резиденции в 2026 году. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Это были все новости к данному часу службы информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Немного светлой грусти от Хулио Иглесиаса в нашем вечернем пятничном эфире. Не секрет, что осенью многие грустят об ушедшем лете, которого, как всегда, нам не хватило. Спасибо психологам, которые рассказали, как справиться с синдромом окончания лета. А все просто, надо развивать в себе привычку, замечать хорошее каждый день. Вот, например, за что можно зацепиться сегодня? Ну, конечно же, пятница, конец рабочей недели, выходные, да еще и погода более-менее нормальная. Хотя, чего уж тут говорить, месяц назад она была лучше.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Не будем брать пример с героев этой песни Демиса Руссоса, не будем притворяться. Притворяться, что вы ничего не заметили, взглянув на календарь. 11 сентября на календаре Всероссийский день трезвости и пятница, да еще и день граненого стакана. Совпадение? Не думаю. В общем, принимаем к сведению и наблюдаем, какая стихия возьмет верх, куда, так сказать, качнется маятник, в какую сторону. А сделать правильный выбор нам на Retro FM совсем скоро помогут CC Catch, группа Cardigans и песня из большого космического путешествия в столице 18:36.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана, на улице Татарстан от Нариманова до Профсоюзной и на проспекте Имашева от Чистопольской до Адарацкого. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
0: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
0: Подробности на retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Как недавно выяснили британские ученые, мужчины глупее женщин и сильнее предрасположены каким-то идиотским поступкам. Ну, по крайней мере, об этом говорят данные о лауреатах премии Дарвина за последние 20 лет. Почти в 90% случаев победителями, то есть теми, кто совершал очень глупые поступки, становились представители сильной половины человечества. Зато прекрасная половина может похвастать, в кавычках, тем, что чаще становятся постояльцами отеля разбитых сердец, о котором поет Сиси Кетч на Ретро-ФМ. Доминует всех нас чаша сия. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Исключительно взвешенных решений, в том числе и в плане, как провести вечер пятницы и выходные.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
21: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
22: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
23: Эргоферон.
24: Мы всей семьей лечимся.
22: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
25: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение. Простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: В Москве 19 часов. Вечер пятницы продолжает вступать в свои права под музыку Ретро-ФМ. Музыка чуть позже. Сначала послушаем новости и Игоря Акулова.
1: Всем добрый вечер. Сохранение ключевой ставки на уровне 14% позволит банкам продолжить предлагать высокую доходность по рублевым вкладам. Решение ЦБ продлевает период высокой доходности рублевых сбережений, и банки могут сохранять ставки на уровне, близком к текущему. При этом условия по депозитам зависят не только от регулятора, но и от потребности банков в привлечении средств. В Госдуме рекомендовали обращать внимание на условия договора, включая минимальную гарантированную доходность и правила досрочного снятия, а также учитывать систему страхования вкладов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что штаммовый состав российских вакцин от гриппа полностью обновлен в этом году. Все три компонента обновлены в соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения. Производители в усиленном режиме работают над скорейшим выпуском необходимых объемов вакцин в гражданский оборот. Министр провел заседание оперативного штаба с участием регионов, посвященное подготовке к осенне-зимнему эпидсезону 2026-2027 годов. Разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков можно будет оформить через госуслуги. Минцифра и Минприроды по поручению премьер-министра Михаила Мишустина должны обеспечить подключение учреждений к сервису до 1 декабря следующего года. Поручение дано по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства, о подключении федеральных государственных бюджетных учреждений, управляющих нацпарками к сервису онлайн-разрешений через единый портал госуслуг, упростить доступ туристов к особо охраняемым природным территориям. УЕФА предварительно определил квоты для российских клубов на сезон 27-28 годов на случай их возвращения в Еврокубки. Чемпион России начнет с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, обладатель Кубка России получит путевку в первый раунд Лиги Европы, а клубы, занявшие второе и третье места в РПЛ, стартуют со второго раунда Лиги конференций. Распределение носит предварительный характер. Напомню, что российские сборные клубы находятся под санкциями ФИФА с 22 года и не участвуют в международных турнирах. И веганы оказались привлекательнее мясоедов из-за лучшего оттенка кожи и запаха тела. Диетологи пришли к выводу, что растительная диета полезна не только для снижения веса и укрепления здоровья, но и способна повысить личную привлекательность. По их словам, отказ от продуктов животного происхождения улучшает цвет лица, запах тела и композицию тела, соотношение жировой и мышечной массы. Потребление каротиноидов, содержащихся в дыне, манго, болгарском перце и моркови, способствует более здоровому оттенку кожи, который окружающие воспринимают как сигнал о хорошем состоянии здоровья. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 84 рубля и 26 копеек. Евро 97 рублей и 87 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Хорошо, если вас помнят и постоянно куда-то зовут, приглашают. Но есть нюансы о том, что не все прогулки заканчиваются счастливым концом группы «Комбинация» на Ретро-ФМ. Надеюсь, ваши прогулки этим вечером по окончании трудовой недели доставят вам удовольствие. Продолжаем отдыхать под песни любимых артистов. Далее в нашем эфире Владимир Высоцкий, трио «Джой». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера. 19:21 в столице.
1: Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа Beatles? Подробности завтра, в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2020 года.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Казань. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от честного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
15: Retro FM.

0: Ну, прям не девчонка, а душа компании. Настоящая зажигалочка, способная зажечь любой танцпол. Группа Sugar Babes невольно напоминает нам о том, что по завершении трудовой недели можно, как говорится, немного и позажигать. А в эфире Ретро-ФМ, друзья, напомню, после летних каникул снова зажигает шоу «Игра, дорогие гости». Как всегда, каждое воскресенье в 13.00 Максим Ковалевский теперь снова будет встречать знаменитости и задавать им неожиданные каверзные смешные вопросы, которые присылаете вы, наши дорогие слушатели. Если дорогой гость будет отвечать неверно, то свои деньги он будет терять, а вы можете их заработать. Это же и выгодно, и интересно, не так ли, друзья? В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13.00, скучно не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ретро-ФМ.

0: Как шутят в народе, если нет ногам покоя, значит что-то с головой. А на самом деле, друзья, в пятницу вечером многих просто тянет в пляс на радостях. Если через часок с небольшим радость не покинет вас, друзья, заглядывайте на танцпол вечеринки RetroFM. Будем отдыхать в ритме хорошего танца до полуночи включительно. Ну а прямо сейчас откликнулись на призыв группы Ace of Base немного потанцевать. 19:49. В столице меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Реклама.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Пятерочки доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
11: Реклама 18+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
20: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ – новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
21: Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
22: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
23: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
24: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
25: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
26: А что с оплатой?
25: До 75% после загрузки.
27: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
28: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Юрий Антонов и Secret Service готовятся открыть новый музыкальный час на Retro FM. 8 вечера в Москве. Но сначала послушаем новости о событиях в стране и мире. Расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС в Нью-Дели заявил, что ВВП России с 23 по 25 год вырос на 10,3%. Экономические темпы превышали среднемировые. Президент отметил, что в экономике запущены структурные изменения, сделавшие ее более сильной и устойчивой, а также масштабные технические инновации с внедрением ИИ, автономных систем и цифровых платформ, основанные на российских решениях и разработках партнеров по БРИКС. Президент подчеркнул, что даже в условиях жестких ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Роспотребнадзор сообщил, что целевой охват вакцинации против гриппа в предстоящем сезоне должен составить не менее 50-55% населения, а для уязвимых групп не ниже 75%. Особенностью сезона станет полное обновление штаммового состава вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. В регионы планируется поставить более 56 миллионов доз. Интенсивность эпидпроцесса прогнозируется сопоставимой с сезонами 22-23 и 24-25 годов. С 15 сентября Ингосстрах начнет выплаты застрахованным продавцам Озон, чьи товары пострадали при инцидентах на складах. Первую часть возмещения получат предприниматели с активным полисом на момент происшествия, чьи товары были повреждены на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. Выплаты могут поступать несколькими платежами, окончательный расчет после завершения инвентаризации, а взаимодействие с компанией будет проходить онлайн через личный кабинет продавца. Эльвира Набиуллина сообщила, что за 10 дней с начала массового запуска цифрового рубля открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. Она отметила, что запуск прошел нормально, хотя в первые дни у некоторых клиентов банков были сложности с открытием счетов и операциями, которые оперативно устранялись. ЦБ работает над улучшением клиентского пути, сокращая количество кликов при сохранении высокого уровня защиты. И ученые из Университета Монреаля выяснили, что осознанные сновидения можно вызывать с помощью когнитивной тренировки и мультисенсорной стимуляции. В эксперименте с 60 участниками перед дневным сном они проходили тренировку с умной повязкой. Она подавала вспышки света, мелодии, вибрацию, а во время фазы эту стимуляцию повторяли. Более половины участников подали сигнал об осознании во сне, подтвержденный показаниями, а повторная стимуляция увеличила продолжительность таких снов примерно вдвое. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 84 рубля и 26 копеек. Евро 97 рублей и 87 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы!

История маленькой любви, которая имеет все шансы стать любовью всей жизни. Об этом Рики Повери на Ретро-ФМ. Не забывайте, друзья, что в программе «Ю» на Ретро-ФМ можно услышать много интересных историй, связанных с песнями, которые мы слушаем, и артистами, которых любим каждую субботу с 13 до 14 часов. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и даже малоизвестные треки наших любимых исполнителей. Программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Кстати, завтрашний выпуск будет посвящен Джо Кокеру. Не пропустите!

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 15+.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Можно, конечно, поспорить с героиней этой песни Сиси Кетч, которая считает, что хорошие ребята побеждают плохих парней исключительно в кино. И даже нужно поспорить. Ну, кто из нас хотя бы раз в жизни не чувствовал себя настоящим героем, наслаждаясь моментом, когда обстоятельства побеждены, препятствия преодолены, а конкуренты и соперники ушли в тень, а то и вовсе пошли куда-нибудь лесом. Это наша жизнь, друзья. Если хотите, это фильм, где мы есть главные герои. Вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире Bad Boys Blue, Backstreet Boys и Синяя Птица. В столице 20:35.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
6: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье». 16+.
7: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Группа Bad Boys Blue взбодрила нас в 20:48 по Москве. А сколько бодрящих песен еще прозвучит в нашем дальнейшем эфире? Ведь наступает время тех, кто уже очень давно хочет пуститься в пляс. С 21:00 до полуночи вы сделаете это на нашей вечеринке Retro FM. Под танцевальные суперхиты в неповторимом миксе. Энергичная музыка для веселого отдыха. Все самое зажигательное танцевальное из последних десятилетий ждет вас в эфире Retro FM. Встречайте Руслана Романова через несколько минут. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличных выходных и прощаюсь до понедельника.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
1: RetroFM 70-е.
5: RetroFM 80-е.
1: RetroFM 90-е.
5: RetroFM Sanremo. И вечеринка RetroFM.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Да, если уж вы настроились на вечеринку Retro FM, то это точно One Way Ticket, в том смысле, что остановиться будет уже не так-то просто. И особенно, если мы говорим о финале пятницы. Но это нас только порадует, друзья, если ваши танцы продлятся как минимум до полуночи под лучшую дискотечную музыку нескольких десятилетий. Я, Руслан Романов, всех приветствую, поздравляю с приближающимися выходными и рекомендую сделать ваши приемники погромче. 21:18 в Москве, мы пляшем дальше.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки.

0: Планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: вы заметили, из сказочных рифм и волшебных мелодий соткан наш неповторимый микс заботливыми руками настоящих мастеров в мире музыки, так скажем, друзья. Надеюсь, что вы по достоинству оцениваете вечеринку Retro FM и все, что здесь происходит ежедневно с 21 до полуночи. Наталья Ветлицкая только что. Продолжаем танцевать.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

кто, где, как говорится, мы с вами на вечеринке Ретро-ФМ, и нам тут распрекрасно, душевно, танцевально. Готовы с радостью разделить музыкальный вечер пятницы с вами. Делайте приемники громче и наслаждайтесь любимыми танцевальными треками целых три часа напролет. К слову, первый из которых практически пролетел. 21.49, время московское. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

0: вот столичному региону, кажется, удалось Stop the Rain in the Night. У дождя были робкие попытки в эту пятницу заявить о себе, однако, друзья, обошлось. Думается мне, что накануне выходных это та самая неслучайная случайность, которая не может не радовать. Ну а вот вечеринка Retro FM продолжается в нашем эфире совершенно не случайно. Все четко по плану и, как у нас принято говорить, в соответствии с плейлистом. Танцуем до полуночи. 22:18, время московское. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз». Подробности завтра, в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Специальные скидки на новостройки, квартиры и дома. Только 2 дня на ярмарке недвижимости от компании «Этажи». Успей воспользоваться выгодными условиями по семейной ипотеке. 12 и 13 сентября. Казань-Молл, 3-й этаж. Кредит предоставляет ПАО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
9: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Сегодня будет очень хорошо. Подойди ко мне поближе, чтоб тебя я лучше слышал. Посмотри в мои глаза, только ты, только я.

0: Stay with me tonight, как поет Пэтти Райан, или же оставайтесь с нами не только на вечеринке Retro FM, а хоть всю ночь напролет, да и в выходные тоже не забудьте настроиться на лучшую музыку нескольких десятилетий. Вещаем круглосуточно и, в общем-то, круглогодично. 22.32, столица, всем привет.
1: Реклама. Geely Cityray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely Cityray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
5: 12+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: лучшими дискотечными композициями провожаем пятницу и, соответственно, трудовую неделю. Ну, в общем-то, аналогичным образом готовимся встретить очередной прекрасный осенний уикенд. 22:48 в Москве. Приветствую всех, кто с нами на вечеринке Ретро-ФМ. До полуночи продолжаются зажигательные танцы, уникальный микс в эфире специально для всех вас. Мы продолжаем.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 15+.

0: Ритмично, позитивно, так звучит весь наш неповторимый супермикс в целом и, соответственно, каждый трек в отдельности. Оценить по достоинству вечеринку Retro FM вы можете ежедневно с 21 часа до полуночи в нашем эфире. Я, Руслан Романов, делаю именно так, надо признаться, чему несказанно рад. 23:18, время московское, мы танцуем до полуночи. Присоединяйтесь к нашей прекрасной компании.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 16 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: о чем бы вы думали, друзья, про счастье, благополучие и успех, поют участники группы Bonnie M. А такие пожелания, надо признать, актуальны всегда и для всех, вне зависимости от наличия какого-то специального повода. Пользуясь случаем, присоединяюсь к этим пожеланиям. Все это адресуется, конечно же, вам, нашим драгоценным слушателям. 23:35 практически. Время московское. Продолжается вечеринка Ретро-ФМ. Мы в самом разгаре уникального микса. Хорошего всем настроения и зажигательных танцев.
1: Реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Теннет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
4: 15+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Ну уж мы-то с вами, друзья, точно не в первый раз на вечеринке Ретро-ФМ. Даже если вдруг у кого-то и дебют сегодня, то я не сомневаюсь, что мы еще неоднократно встретимся на нашем энергичном музыкально-танцевальном марафоне. Я, Руслан Романов, завершаю свой эфир. Желаю вам отличных наступающих выходных в столице 23.50. Ну а ровно в полночь встречайте моего коллегу Дмитрия Майорова. Всем удачи и хорошего настроения.

какой-то беготнёй, суматохой, суетливой, суетой, скажу и так, у меня ассоциируется эта мелодия попкорн. Музыкально подобное мы можем себе позволить, а вот в остальном, в буквальном, уже давайте поспокойнее. Не спешим, не торопимся, смакуем, что ли, выходные. Да, всем приятного и в хорошем смысле нескучного отдыха. Веселые ребята Sting скоро к нам присоединятся на Red FM, поддержат, как умеют, я за этим прослежу. Меня зовут Дмитрий Майеров, всем салют, в столице 20 минут первого.

0: Музыкальная история помнит немало эпизодов сотрудничества британского музыканта Майкла Олдфилда и шотландской певицы Мэгги Райли. За почти 10 лет тесной музыкальной дружбы они сотворили более 10 знаковых композиций. Можно сказать, по одному хиту раз в год. Ну, это, в принципе, очень-очень неплохо. Одна из таких их знаковых совместок прямо сейчас на Red FM. В столице 0 часов 35 минут. Несколько минут ожидания. Услышим Джорджа Харрисона и Алексея Глазина. Они на подходе.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Иногда натворишь дел и сидишь недовольный, потому что как будто до этого скучно жилось, нужна встряска, а последствия этой встряски могут быть, ну, печальные. Назад ничего не вернуть, как не проси. Примерно такие мысли наложил на музыку в середине 90-х и Type, и буквально Your Name на Retro FM. Ну, а именно те, кто составит нам компанию далее, это Мадонна и Юрий Антонов.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Интернет-поток «Retro FM 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Retro FM 70-е». 12+.

Как говорится, наглость – второе счастье. Но в случае этой истории Донны Саммер, это настойчивость. Если настойчиво к чему-то стремиться, будет счастье. Установка все же не универсальная. Нужно смотреть по ситуации. Смотрите, не продевайте скорого музыкального появления Queen и команды Ронда с Александром Ивановым. Именно они впереди на Ретро-ФМ, столице час 20.

0: Бучкудуки, плюс 30, 33, светит солнце. Ну, по крайней мере, днем сегодня будет. Подсмотрел это сейчас в прогнозах. Что совсем не метеокомфортно для любителей осени. Как-то на глаза попадались их слова радости, что наконец-то размакропогодилось, похолодало за окном. Наконец-то нормальная погода. При любой погоде, конечно, проверенные временем хиты на Ретро FM. С ними на подходе как минимум Бонни М. Столицы, час 35.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

Все инструменты для нетомного, нескучного отдыха. Ну, музыкальные явно у нас, как всегда, имеются. До очередной границы часовой, до финала этого часа на Ретро-ФМ за саундтрек, мелодию, наш с вами отдыха будут отвечать Крис де Бург и Абба. Скоро их услышим другими словами. Столицы, час 49. Движемся вперед.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Все, что выходные нам подходят. Точнее, выходные нам к лицу. Ну, к всему остальному. В столице 2 часа 20 минут. Несколько минут наших ожиданий услышим на Ретро-ФМ. Что-то от Владимира Высоцкого, что-то от Хуанеса. Они в планах.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Совсем не so fun, совсем не до веселья кофеманам от новых исследований. Специалисты говорят, кофе, кофеин вымывают минералы из наших организмов и делают кости и зубы тоньше, слабее. Если что, предупредил. Ну, а я ж пойду рискну. Налью чашечку кофе. Вы не пропустите скорого появления Бонни Тайлер на Ретро FM в столице 2 часа 35 минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро FM круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро FM 70-е.
1: Ретро FM 80-е.
2: Ретро FM 90-е.
1: Ретро FM Санремо. И вечеринка Ретро FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро FM.
1: 12+.

наслаждаться моментом и танцевать от души. Это мы можем себе позволить. Мы явно не против такого развития событий. Хотя, когда дело касается нашей танцевальной вечеринки Ретро-ФМ, то ими, выходными, мы не ограничиваемся. Каждый вечер с 9 до полуночи по Москве отправляемся. Пляс, скажу так. Если что, присоединяйтесь, не проходите мимо, конечно. В самые ближайшие минуты встречайте Сандру и Льва Лещенко на Ретро-ФМ. В столице 2 часа, практически 49 минут.